было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: же реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Знает нас каждый покупок-ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров – 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новое на новом. Стивак. Губы как вино.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Слушай,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводня?
0: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое на новом. Джонни и Федук. Лето.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество...
11: Радио.
12: Супер-новинки. Новое радио. Заходи без причин.

0: Сейчас начнем. Сейчас начнется.
1: В Магнитогорске 9 утра.

0: На рай, как же хочется прильнуть к подушечке своей. Здравствуйте, ребята. Сегодня 7 июля, вторник. Это Калинин пока без райтрауна, но и он скоро подгребет на своей надувной лодочке в нашу студию, и мы будем что-то обсуждать, какие-то петь песни, и кто-то придет к нам в гости. А вы это все будете слушать. Такое у нас вот распределение обязанностей. Уж извините. Мы бы тоже послушали, но начальство говорит, как это так? Давайте вот платим какие-то деньги. Все, давайте, говорите в микрофон, чтобы что-то было хотя бы весело. Стараемся. Не всегда получается, правда, на 100% отработать. Чего не скажешь о наших замечательных артистах, певцах. В микрофон. Все они молодцы, они все, дай бог им здоровья. Вот даже, как обычно, и не знаешь, кому, кого вот выпустить на эту виртуальную сцену. Может быть, Егора Крида и Артика и Асти. Может быть, Коста Лакост. Да прям, ну хочется их вот так вот, эти щечки. Да вы же мои хорошие, как вы молодцы. Спасибо вам большое. Вот, Дима Урих, наверное. Так, с этого начнем, а там уже разберемся. Добро пожаловать, рад, что вы снова в очередной раз в этот прекрасный день в Москве. Не очень так, что-то все свинцовые тучи, все дела. Ну и, господи, что нам свинцовые тучи, что мы ковид не переживали, что ли? Так, все, молчу. Погнали.
1: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: Ты выбрала демона, к демона, к демона. А мы на волнах нового радио. Это Right Round. Прошу любить и жаловать. Давайте поаплодируем. Ребят, давайте.
1: Спасибо.
0: Давайте поаплодируем. Все.
1: Спасибо.
0: А вот Сережа из Тюмени не аплодировал, кстати. Сереж, за это мы тебе не поставим винтаж
1: малахит. Ну, он еще шутку твою переваривает.
0: Ну, нужно, конечно, время, да, чтобы да, такое переварить.
1: Он
0: как думает. С кукурузой.
1: С какой кукурузой?
0: С... Да, проехали. Был
1: с какой-то кукурузой.
0: Случай. Как ну, это... в смысле кукурузы... Короче, ну, в смысле...
1: У? Нет, я не понимаю.
0: Ну, она медленно, ну, она плохо переваривается. Я просто, ну, как бы...
1: У тебя не усваивается кукуруза?
0: Да не у меня, а у всех.
1: А что, не... ты за всех говоришь сейчас?
0: Я, да. Нет, тут неоспоримо, как бы.
1: Да?
0: Тут по факту.
1: Курица переваривается долго?
0: Курица?
1: Да.
0: Курица... Курить
1: нет,
0: вообще плохо.
1: Подожди, кукуруза.
0: А как-то, подожди. Ну зачем ты зацепился за это? Давай просто...
1: А она в любом виде долго переваривается? Или вот кукурузные чипсы? Или там хлопья?
0: Нет, с этим все нормально.
1: Они, а почему они нормально? Они же из кукурузы.
2: Помогите, зачем он зацепился за это?
0: Как дела? Пытаюсь я перевести...
1: Пытаюсь курицу, кукурузу переварить.
0: Для вас поет Егор Крид.
3: Егор Крид и Артик Асти. Карма. Ты же

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Смотри, я песню смешно переделал.
2: О.
1: Давай. Все по кругу возвращается кратно. Кукуруза почти не переваривается, это правда.
2: Бэйби-бэйби.
1: Так, короче, я там угораю с того, как все футбол отменять начали вдруг резко вообще.
2: Да что там? За что?
1: Ну, из-за того, что там красная карточка, вот это что-то, короче, история какая-то.
2: Значит, я этот матч не смотрел, но чуть-чуть в курсе. Значит, президент Соединенных Штатов брякнул там руководителем футбольным и говорит, а можно там что-то это придумать?
1: Отменить вот. Красную
2: немножечко
1: карточку.
2: Немножечко там отменить красную, это, конечно, пинцет полный.
1: Короче, там какой-то типа случай был. Сборная США играла, я уже и не знаю с кем, потому что я в подробности не вдавался и не смотрел и не буду. Ну и вот, и чувак, видимо, лучший футболист сборной США, сфалил там, ну, жестко сфалил и получил красную карточку. Это там удаление, там на следующий матч и так далее. И, судя по всему, Трамп позвонил кому-то там из... директоров футбола.
2: Ну, сразу, он сразу, так сказать, этому Джованни Инфантино брякнул.
1: Ага.
2: Вот, говорит, ты что, там несколько раз?
1: Инфантино, это мы с тобой. Ну, я.
2: Инфантильно.
1: Ну, и вот, и это. И говорят, а можно что-нибудь как-то? Ну, и вот. И в итоге красную карточку отменили.
2: Ну, ты не говори дальше уж. Они там будут записи смотреть, там все там, что там.
1: Да,
2: ты не говори, да ладно.
1: Нет, я не знаю никакие...
2: Все, да, правильно, правильно.
1: Нет, типа, я не знаю, все равно подробности, я матч-то не смотрел. Ну, и чтобы этот чел в следующей игре все-таки вышел на поле.
2: Да, да, вот, все, и дальше не продолжай.
1: Так он вышел в итоге?
2: А это пусть, пусть они, да, а то сейчас расстроятся, реально.
1: И там сейчас что-то все начали футбол отменять, типа, вот что, так нельзя?
2: Так, а еще фишка в том, что Дональд, он же по бейсболу там больше.
1: Но...
2: Там по этому, по, как у них называется, американский футбол,
1: да.
2: Там бейсбол, а он был в шоке, типа, а как это, типа... Что-то у вас в футболе тут какие-то правила странные. Uh-huh. Человеку дали красную, он не может играть. Ну, это несправедливо.
1: То uh-huh.
2: есть он впервые в детали вот, uh-huh. вник. И, ну, про, ну, я его понимаю, конечно, но как-то лучшего игрока, там, одного из там ключевых. Там,
1: ну, нельзя на матч как-то.
2: Ну, ну,
1: ну, вот. А что, у них нет такого? Типа?
2: Ну, я наоборот, я же не знаю правил бейсбола. Может, у них нет, может, это жесткие для них правила,
1: uh-huh.
2: для него. И вот он столкнулся с жестокой реальностью, и поэтому вот позвонил. И не стали расстраивать Трампа. И там, да мы отложим.
1: Ну и в итоге, да. Ну,
2: конечно.
1: Как так? Первый раз вообще. Это вообще первый раз, не, наверное, не просто в истории чемпионата, а вообще в целом.
2: Я думаю, что да. Ну, на таком уровне это впервые.
1: А там еще такая формулировка какая-то странная, смешная была, что ему типа отменили карточку и дали испытательный срок на год, что-то там такое.
2: Типа еще раз вот так свалишь, все, вот тогда отстраним.
1: Да, как-то типа год дали испытательного срока в плане того, что если да, за год еще что-то, тогда... Короче, как вообще это работает? И там все начали вокруг, чего так вообще нельзя? Там что-то все европейские вот эти футбольщики, они такие, да вы что, гоните, что ли? Так вообще не должно быть. Ну, короче.
2: Прикол.
1: Видите, вот и вся цена в этих правилах.
2: Трамп доказал, что все решается.
1: Просто конечно.
2: Надо, а может быть, он сказал волшебное слово Джованни Инфантино. Пожалуйста.
1: Все решается, смотря кто позвонит.
2: Ну да.
1: Может быть, он ему все говорит, решить.
2: Типа, Джованни, там за мной не заржавеет.
1: Да.
2: И шоколадку ему, и шампусик.
1: Но...
2: А ты как ты тут устоишь?
1: Ну да.
2: Ну что там? Там жалко, что ли?
1: Ну и вот.
2: Куча там.
1: Так что, видите, вот... Вот, и, а вы потом вот. Сидите эти игры, анализируете с серьезным лицом. Ой, вот, там это, там эти, там этих будили, они, наверное, хуже сыграют, или это,
2: нам
1: то все.
2: Анализ...
1: Потом Трамп звонит, говорит, ребята, короче, смотрите, там сборная Америки там проиграла, давайте, наверное, как сделаем? Давайте пропустим ее дальше, и, а там как-нибудь разберемся.
2: Нам они, анализ да. футбольной движухи помогает отвлекаться от каких-то других проблем, помогает чувствовать себя значимыми, важными.
1: Да.
2: Продемонстрировать...
1: Что ты, типа, разбираешься в чем-то.
2: Да, разбираешься, что у тебя аналитический склад ума, что у тебя есть там опыт какой-то, ты там смотрел
1: mm-hmm.
2: матч камышинский текстильщик.
1: Да, против Дюшор
2: 64.
1: Да, Тушинского района.
2: Да, или там Пермский Амкар против, не знаю, там Тольяттинского Акрона.
1: Не, ну, кстати, нет-нет, я угораю. Иногда вот как-то идешь там по двору, видишь, вот это вот играют на... Ну, в коробке там...
2: Угу. Пацаны.
1: Пацаны играют. И... Все же видели, да, иной раз вот так проходишь, и какой-то тип стоит, смотрит вот на эту игру. Не было у тебя такого,
3: ну, конечно,
1: ни разу?
3: Конечно, был. Это тип я.
1: А, ты? Какой-то тип такой стоит, типа, скуф какой-то, и так смотрит, типа, ну, типа, как они играют, там, болеют, наверное, за кого-то. Я думаю, настолько тебе наплевать, какой футбол смотреть. Так ты можешь тогда вообще намного проще сделать. Берешь тогда просто FIFA, покупаешь себе, там, устанавливаешь на PlayStation, там, или на комп. Такой лайфхак интересный, если как посмотреть бесплатный футбол всегда, когда захочется. Любой команды против любой. Ставишь там Манчестер, там, Сити против Спартака. И чтоб обоими управлял компьютер. И
3: да,
1: все.
3: Загонял за чипсами, да.
1: Везде джойстик посередине ставишь, ни справа и ни слева, чтоб, типа, за обои компьютер управлял. И все, и смотришь футбол себе. Пожалуйста.
3: Ну, а восторжествовала ли справедливость, это вы уж там сами узнаете потом. Сами разберетесь, сами посмотрите, если кто-то
1: что, в записи. Что, они прям реально в записи смотрят футбол?
3: Ну, видимо, да.
0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Сейчас, погоди.
2: Ну что, значит, здравствуйте, уважаемые. Рассказывай, Кирилл, как поиграл в Mafia Old Country.
1: Я пока еще в процессе покупки.
2: Да?
1: Пока, да, ищу, да. Ну, правда, я правда куплю. Спасибо тебе
2: вчера,
1: большое.
2: Я вчера так хотел, чтобы кто-нибудь поиграл в Mafia Old Country, что я заставил свою играть в Mafia Old Country. И она там уже 3 или 4 главы прошла. И самое интересное, что я в это время просто вот так вот лежал и смотрел, как она играет.
1: Да ты что?
2: Второй раз. Ну,
1: и слезы умиления капают.
2: Ну, нет, она тоже любит играть, и она тоже много игр всяких прошла, но я, ну, мне настолько интересно было второй раз пройти, но лень уже было самому, что я вот припахал человечка этим заниматься.
1: Про другую игру, извините, сейчас опять к футбольной теме. Значит, я вчера рассказывал, как я, типа, делал прогноз на футбол там с Аллой Михееве, и, значит, сразу вот по итогам вчерашнего дня сразу попал мимо, абсолютно точно мимо двух матчей.
2: Да.
1: Ну вот, значит, я сказал, что думал, что там Бразилия станет чемпионом мира, они там сразу, короче, отвалились.
2: Угу.
1: Вот. Значит, сегодня, на сегодняшний день из 4 прогнозов, которые я сделал, все 100% их не сбылись.
2: А, уже?
1: Представляешь?
2: Все 4?
1: Вот пока что, на данный момент, вот из тех, которые я сделал, из тех, которые сыграли, все мимо.
2: Подожди, но там же вероятность 50 на 50 угадать.
1: Это не мой случай.
2: Офигеть.
1: Я собираюсь и дальше следить 0 за соответствием своих прогнозов и относительно чемпионата мира и реальности. И почему-то я не сомневаюсь, что я не попаду ни в один результат. Ребят, футбольная аналитика, серьезно, если что, по статистике, по каким-то вопросикам, это все сюда, пишите в личку.
2: Ноль попаданий с реальностью в 50%.
1: Да, что-то там зачем-то я ляпнул, что Мексика пройдет, Мексика мимо кассы. Вчера Португалия... Ну, блин, сейчас опять нельзя ничего вам рассказать, потому что вы же будете в записи смотреть.
2: Ну,
1: ладно, не будем дальше.
2: Ну, у тебя, конечно, даже я футболом не интересуюсь, но ты у тебя почему-то в твоем прогнозе Мексика
1: я
2: проходила,
1: тебе говорю,
2: Бразилия выиграла.
1: Собаку посади просто, спроси ее просто вот так жестами, она угадает больше.
2: Осьминог даже какой-то угадывал там.
1: Да.
2: Какой это осьминог? Как его звали?
1: Ну, просто, ну, он умный был.
2: А как его звали осьминог?
1: Пауль.
2: Пауль? А он жив еще или его съели?
1: Нет, конечно, уже давно было.
2: Да?
1: Не думаю.
2: Ну, сколько осьминоги же долго живут, наверное.
1: Да?
2: Да его, наверное, захавали там потом сразу после чемпионата.
1: Ну, возможно.
2: Суп сварили, сказали, все, братанчик. Ты пока пользу приносишь, ты нужен.
1: А так и в жизни всегда бывает.
2: Да,
1: пока ты нужен, пока ты важен, тебя используют. Как только все, чемпионат там или что-то закончилось, все, до свидера. Так и с нами будет, Артем.
2: Да, поэтому...
1: Ну, как с нами, с тобой.
2: Да, поэтому... Ну,
1: тут
2: вот.
1: Как бы, ну а что, ну тут...
2: А что делать-то?
1: Это закон жизни, да. То есть, там, как бы,
2: пока. Ничего не поделаешь, ну и что?
1: Артем, мне кажется, что... Давно не было.
2: Винтаж Малахит?
1: А откуда ты? Как ты понял?
2: Так давно не было.
1: А может быть, хочешь еще какое-то устное напоминание сделать, Артем?
2: Я хочу сделать устное напоминание, да.
1: Что, 8 и 9 июля что произойдет, Артем?
2: В Национальном центре «Россия» 3-й так. Всероссийский свадебный фестиваль. Так. И не забываем заглянуть к нам на игру, потому что мы там раздаем свадебные конверты. Возможность залутать 9000 рублей вот так вот просто позвонив на радио.
1: Это через пару часов будет.
2: Да.
1: Никуда не уходите. На новом радио.

0: твоем магазине приложений. Радио 12+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2? О, как раз еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
15: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
16: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
17: Та-дам!
15: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
18: Новая радио. Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика.
19: Да.
18: Ясно, ясно.
19: Милана
18: ясно.
19: Хаметова там уже взрослая совсем.
18: Я обалдел. Да. Уже взрослый человек.
19: Конечно.
18: Уже все, уже скоро ей можно сишки покупать. Так, детская минутка, кстати говоря, заговорили.
19: Какая песня?
18: Сегодня спонсор детской минутки Олег представляет песню про, актуально, про тягу на море.
19: Да.
18: Исполняет.
19: Толи Саммер.
18: Нет, не попал. Марьяна Локель.
19: О, легенда.
18: Послушай. Так, это значит, не душните там, это песня для детей, ясно? Для вот этих маленьких людей, которые рядом с вами вот находятся, вот для них.

0: Знаешь, Артем, хочу тебе сказать, что я согласен вот с текстом этой песни, потому что я вот без водички не могу, без морюшка,
1: без морюшка.
0: Ну, а вот ты можешь без морюшка? Вот
1: чего?
0: Если хотя бы вот полгода вот тебя нет на морюшке, ты уже сам не свой.
1: Вообще такого не говорю, это же вселенная слышит. Так.
0: Да?
1: Фу-фу-фу,
0: не дай бог оказаться без морюшка. Хотя бы ножички, лапки хотя бы помочить, пальчики мне в морюшке.
1: Хотя бы посидеть и
0: уже больше ничего не надо, ах, море, морюшка, море.
1: Ну, кстати говоря, вообще вот случай произошел вчера, и он хорошо, что ты эту песню поставил, потому что там поется о том, что, ну, уже дети даже вот в Индонезию захотели, им уже вот меньше... Не подходит. Дети вообще что-то разбогатели, я вам так скажу. Я вчера, значит, днем пошел в кофейню. Ну, что-то поспал, думаю, пойду кофе куплю. В общем, я так каждый день делаю. Пошел, а там кофейня такая, ну, типа, ну, нормальная кофейня сетевая, где кофе, там, знаете, большой капучино, там, 300 рублей. Ну, вот такие расценки. Заходит толпа детей и заказывает себе лимонад. Чтобы вы понимали, вот лимонад этот кастомный в кофейнях, ну, вы сами понимаете примерно, сколько он стоит, примерно тоже рублей 300. Ну, что они там, сиропчик какая-то, газированная вода, лед, вот эта вот трубочка, ну, вот этот вот лимонад. Заходят дети и заказывают лимонад. Я вначале подумал, что они просто скинулись и один купили на четверых, типа, скинулись там каждый по 70 рублей и купили. Но нет, я вижу, на выдачу подходит один ребенок, забирает свой лимонад, подходит второй ребенок, забирает свой лимонад. Я такой, вы чё вообще? И у вас сейчас было 300 рублей у каждого, и вы на эти 300 рублей купили вот себе лимонад в кофейне? Не купили себе там миллион чипсов или там, ну я не знаю... И почему они начали такой лимонад дорогой пить? Я его не пью. Я в детстве пил...
0: Из лужи мы пили.
1: Да, ну, если сладенького хотелось, покупал вот этот колокольчик за 5 рублей. Вот это 0,5 бутылка, где трубочка уже внутри была вот такая вот. И вообще, и пил это, и думал, вот это химоза, конечно. А они сейчас вот подходят и в кофейне. И вот из минусов, что вот мне еще не понравилось, то, что я теперь, получается, всегда обречен в кофейне стоять в очереди утром, потому что сейчас все офисные сотрудники кофеюсик себе возьмут, потому что без кофешка я тоже не могу с утра. Вечером я не могу зайти в кофейню, потому что мамаши со своими колясками тоже там толпятся, потому что, ну, как это, надо купить латте на овсяном, чтобы погулять с ребеночком. А днем теперь там еще и дети лимонад закупают. Ну, нифига себе. Вообще.
0: Я тут просто, пока ты рассказывал, пытался пересчитать, насколько 300 рублей, вот это много вот в данный момент для ребенка именно. Вот я посчитал, я как сейчас помню, вот после школы мы заходили в магаз, в булочный, и там брали кока-колу и чипсы, и либо кока-колу и пирожное, вафельное, очень вкусное. Вот это стоило 5 рублей. Реально, 5 рублей.
1: Это насколько давно было?
0: Это, ну, типа, ну, когда я был маленький, там, 12 лет.
1: Кока-колу 5 рублей.
0: Ну, да, да, да, да, да.
1: 2,50. Сколько кока-кола? 2 рубля стоило?
0: Ну, 2,50, там, что-то такое.
1: Это да. За сколько?
0: Баночка вот такая.
1: 2 рубля?
0: Так в моем детстве, это когда было, ты представь? Это 99-й год.
1: Это еще до дефолта?
0: 99, 2000.
1: До, нет, до девальвации?
0: И это, значит, я посмотрел, есть какой-то калькулятор, ну, грубый, который учитывает инфляцию, лето-поля, значит, 5 рублей в 2000 году, это примерно около, плюс-минус, написано в интернете, косарь. По состоянию на конец мая 2026-го. То есть, получается, это у нас тоже, получается, были деньги.
1: Подожди, это что за грубые подсчеты? 5 рублей на те времена, это как... То есть, банка колы стоила 500 рублей?
0: Да нет, ты не понимаешь, это 26 лет назад примерно эквивалент. Вот, я не экономист, я просто...
1: Ну смотри, ты сказал, что 5 рублей на те деньги, это как косарь сейчас.
0: Ну вот тут написано так,
1: да,
0: я
1: это
0: не знаю.
1: То же
0: какой-то,
1: самое,
0: какой-то грубый калькулятор.
1: Но кола стоила 2,5 рубля.
0: Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Значит, она стоит 500 рублей? Банка колы?
0: Значит, да, грубый калькулятор.
1: Какой-то сильно грубый.
0: Нет, подожди,
1: и вафли 500.
0: Да-да, это какой же очень грубый калькулятор.
1: Это очень грубый калькулятор.
0: Да, такое время было. Кока-кола 500 рублей по тем деньгам. Как
1: будто. Ага.
0: Не, лажа, нет, а подожди. Как?
1: Поэтому, может, реально в детстве говорили, кола дорого. Потому что она 500 рублей стоила на те деньги.
0: Ладно.
1: Ну смотри, когда ты 5 рублей получал, 5 рублей тебе давали на колу и на вафли. как вот легче приземлиться? У матери сколько зарплата была?
0: Ой, блин.
1: Ну, примерно.
0: Родители никогда не посвящали.
1: Ну, это же не тогда, когда по 150 рублей зарплата была. Это уже десятки, ну, типа...
0: Не, я думаю, не десятки. Я думаю, несколько, типа, там, 2000 рублей, может быть, я не знаю. Или 1000. Да не, трудно сейчас.
1: Ну, 1000 мало. Я думаю, может, 1010.
0: 25 лет назад это уже концов не найти.
1: Звони маме. Спрашивай, сколько у нее зарплата была в 99-м.
0: Маме не до этого, она ждет, сегодня балкон застекляют. Че ты ржешь-то? Все, уже на финишную прямую выходим. Сегодня балкончики придут.
1: Утонули в бытовухе вы, ребята.
0: Да, наоборот, это квест, это игра, как мафия, это Old Country. Как раз мама...
1: Утонули в бытовухе вы, ребята.
0: Да, наоборот, это квест, это игра, как мафия, это Old Country. Как раз мама в Old Country живет. И все.

0: по поводу вот игр, я сейчас нарвался просто на видео интересное. Про GTA 5 RP. Да ты, короче, ролеплей, это ты там играешь, но как в жизни живешь. То есть у тебя там и работа есть, и ты там по карьерной лестнице. И некоторые сервера, они настолько в жизнь переигрывают, что я когда что-то стримил давным-давно еще, меня на одном сервере сделали полицейским. И ты прям буквально должен подходить, проговаривать всю информацию, говорить, достаю из заднего кармана наручники, надеваю на человека спереди. Ну, то есть ты должен это все проговаривать, типа.
1: Я достаю наручники из заднего кармана.
0: Ну, да-да-да. И тебе надо там, все вы нарушили такой-то закон, то есть ты еще законы эти должен выучить. Короче, полностью прям играют в жизнь жестко. И вот я сейчас нарвался на один видос, чтобы вы понимали, насколько они там в жизнь играют. Едет чел, и просто километровая очередь на заправку. Чтобы вы поняли, в GTA не надо заправляться, но они настолько отыгрывают жизнь там, что там просто, вот представьте себе, едете вы в GTA, там заправка и очередь огромная.
1: То есть я должен страдать еще и в жизни, но супер классные игры, я не хочу такие игры.
0: Ну нет, ты можешь этого не делать, там заправляться не обязательно, но если ты хочешь прям вот играть, тогда надо, да.
1: Я хочу на заправку въезжать, вот как в GTA сразу, чтобы с трамплинчика в колонку сразу.
0: Ну я в какой-то момент и подумал, когда играл в эту GTA 5 RP, я подумал, а что вообще, чем я занимаюсь? Потому что я прихожу в обычной одежде, в полицейский участок, вооружаюсь, переодеваюсь, подхожу там, что-то говорю, взял оружие, отправляюсь на пост, еду там, мне поступают эти, я подхожу там, говорю, молодой человек, вы там нарушили, и он точно так же в тупую отыгрывает, да, уважаемый, что я нарушил. И вот этот диалог, как в американских фильмах.
1: Ну, потому что это больше, наверное, для детей, которые не имеют возможности быть взрослыми в жизни. Они взрослые в игре, а тебе-то зачем там?
0: Вот в том-то и дело. Я еще так и подумал, что меня там что-то особо не уважали, потому что там же от донатов тоже зависит, какая у тебя тачка там и так далее. И как это происходило? Я в качестве полицейского приезжал на дело. Там какая-то жесткая, это жесткий кипиш. А там ты либо арестовываешь его, либо ты его никогда не найдешь больше. И что, мне просто давали в лицо, садились в какой-то ультрабыстрый гелик на турбопневме, там, нитро, и уезжали, и все.
1: Давали в лицо?
0: Ну да. И как ты его там не отследишь? Но если ты его поймал за нарушение, привел в полицейский участок, посадил его реально в тюрьму, прям вот ты все это делаешь, как вы это. И тогда его могут и забанить, и там все что угодно.
1: Слушай, тут что-то написали, вот Владимир пишет, что Липецк это не Поволжье.
0: Кого?
1: Владимир.
0: А, пишет, Райт в GTA 5 RP уже давно надо заправляться, прикинь.
1: Поволжье это Пенза. Владимир, вы уж мне не рассказывайте, что вот если Артем, я вот во всем полагаюсь на мнение опытного человека. Если он сказал, что Поволжье.
0: Я географию в 9 классе сдавал, так что...
1: Тем более, как человек, который в 9 классе сдал географию, на какую оценку ты сдал?
0: Да не знаю, не помню, на 4, наверное.
1: На 4.
0: Ну там надо было выбрать какие-то экзамены, там ты сдавал вот эти ГИА обязательные, русские и математика, и надо было выбрать два дополнительных каких-то. Я выбрал географию, и вот четвертое не помню. Географию
1: сдавал. У нас ГИА называется, в Грузии ГИА сдают.
0: ГИА-пика.
1: Или так.
0: Да.
1: Они это с сарказмом говорят, вы шуток не понимаете, отвечает Сергей Владимиру. Каким сарказм? Что такое сарказм?
0: А, подожди, а Пенза Поволжье? Или он тоже... А, да? Как Липецк.

0: Разобрались.
1: Да.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
16: С вами Анет Сайз.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа Добро.
19: Всем привет, с вами Звонки.
0: Всем привет, это Артик Асти.
2: Это Филатов и Кэрос.
9: Это Саня СТ.
6: Это Сергей Лазарев.
8: Всем привет, меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, с вами Джонни.
11: Новое радио.
0: Че, все закончилось, что ли? Ладно, сейчас разрулим.
4: Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! «1+1» Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты, суперновинки на базе. Ну и что мы
3: Санька
2: имеем сегодня? 7 июля, а завтра-то,
3: получается,
2: ребята,
3: 8-е.
2: Завтра день любви, семьи и верности. И вы не отвертитесь. Завтра мы будем это целый день обсуждать. И опять пристыдим всех, кто скипнул 14 февраля по причине того, что это, зачем нам эти заморские праздники, заокеанские, у нас есть День любви, семьи и верности, так что если вы не хотите под этот шквал стыда попасть, быстро сегодня купили там подарки, все, которые там полагаются, все, на которые вы не потратили деньги 14 февраля, ясно? Потому что завтра будет стыдно, стыдно всем будет. Вот я специально вам заранее за день напоминаю, чтобы не так, что «Ой, да я что-то забыл», напоминаю! Не получится завтра сказать, что я забыл. Вам напомнили. Так что и цветы, и все, что надо.
3: Не злите Артема.
2: Да потому что они
3: вот
2: сейчас...
3: Он так злой.
2: Опять вот это вот начнется. Как тогда, я не забуду, как этот чел тогда позвонил. Говорит, на 14 февраля что подарил? Да ничего, зачем это праздники заморские? У нас вот день любви семьи.
3: Вот у нас есть, да, свой праздник. А когда он? Ну, там он... Да. Когда? Ну, как там он? Попозже там.
2: Не, а там вроде был этот чел, который... Он говорит, да, вот у нас есть день семьи любви. А что ты на него подарил? Я подарил свою любовь. Я сразу понятно было. Короче, все. Завтра.
3: Тут сейчас,
2: ясно?
3: Естественно, куча постов в интернете. Все почему-то каким-то образом то ли сочувствуют Криштиану Роналду, то ли что-то, значит, как-то жаль, там, жалко парня, там, ну, типа,
2: ага.
3: Ну, типа,
2: вот кого пожалею,
3: закончилась как будто бы там большая эпоха там Криштиану, там, ну, по крайней мере, вот на крупных турнирах.
2: Ага.
3: Чувак выиграл все вообще в этой жизни, все по нескольку раз.
2: Чемпионат мира не выиграл.
3: И он Европу же выиграл тоже. У него там, он там лучший игрок планеты неоднократно. Он заработал на 16 поколений вперед денег, ну, жаль там, да, бедный Криштиану, там, кто-то один титул там не добрал.
2: Да.
3: Ну да, жесть. И вот на его месте я бы, знаешь, как думал, блин, какое же я ничтожество.
2: Да, да, да.
3: Да, там нужен ангар, чтобы все вообще его трофеи собрать. Mm-hmm. И, кстати, я почитал про осьминогов, мы говорили в прошлом часе. Они реально там академики наук, прикинь. Там, да, вообще говорят, что это какие-то инопланетные существа, они там могут...
2: Ультраумные.
3: У него память не только кратковременная, но и вот длительная память, угу, долговременная. Они могут открывать банку не только снаружи, банку, но и изнутри могут, ага, да. То есть если по Певчандрику там надо там тяпнуть осьминогом, они спокойно открывают.
2: И если снаружи не получится, он вовнутрь в банку залезет и откроет ее изнутри.
3: Изнутри, конечно, да, конечно. Вот это как тот анекдот, ага, подержи мое пиво, подержи мое,
2: да,
3: пиво, подержи мое пиво.
2: И это получается пиво. Вот так вот, допустим, девочка говорит тебе, открой банку, чтобы ногти не сломать, а ты, у тебя ничего не получается, а даешь осьминогу.
3: Если
2: просто,
3: в компании осьминог открываю, есть, то, конечно, да, да, всегда можно попросить.
2: Все тогда.
4: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире, торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
1: Утреннее шоу «1+1» на новом радио.
5: Все мы изначально

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Сегодня же 7 июля. Вчера, во-первых, день был 6-7. 6 июля. Это как раз к вопросу. Кирилл, наверное, сейчас думает, а какую бы песню следующую поставить? А сегодня 7 июля.
2: Так, и что значит? И 7 июля, поэтому надо поставить июлю Паршуту.
1: Нет.
2: Июлю Савичу.
1: Как ты думаешь, какой сегодня праздник?
2: Не знаю, правда, не знаю. 7 июля.
1: Странно, а по возрасту ты должен знать.
2: Что?
1: Иван Купала. Ну, конечно.
2: А я думал, день рождения...
1: Да, да, да.
2: Кого? Кого? Дисгенсека?
1: Феликса Дзержинского.
2: Льва Троцкого. И такой, в поту проснулся. Я же не поздравил, Дзержинского не поздравил. А, все.
1: Короче, Иван Купала сегодня... Вот тут пишет, на Руси Иван Купала и по сей день празднуется широко и повсеместно, несмотря на то, что... Значит, православная церковь, ну, значит...
2: Это языческий праздник, да, понятно.
1: Да. Значит, купание в росе, хороводы, всевозможные игрища. Но нисколько не мешает это тысячам людей соблюдать в ночь на Ивана Купалу все эти красочные яркие обряды, связанные с огнем, травами и водой. Будут купания всякие, плетение венков, прыжки через костер... Так что Иван Купала сегодня.
2: Да, хорошая идея. Спасибо, что подкинул. Конечно же, два самых главных хита это «Кострома», «Кострома» и вторая песня. Забыл, как она называется сейчас.
1: «Саратов», наверное.
2: Нет, нет. «Здорово, Кострома», «Здоровенько».
1: Ну, а вторая песня про «Саратов».
2: А вторая... У них еще «Коляда» была. Короче, что ставить-то в итоге?
1: Непонятно. Ну, основную, конечно.
2: А еще «Кострома». «Кострома» и вот это еще хит у них был.
1: А, точно, да, была такая.
2: Давайте, вот это она такая.

0: про то, чем занимались там на Ивана Купала. Понятно, там прыгали через костер, там бежали на речку, там зачерпали воду грязную, мутную, причем обливали девчонок. Ага. Короче, девчонки обливали парней, чем все веселили, там все вот это.
1: Девчонки обливали парней.
0: Да, то, все там прыгали, там бегали, и там между строчек там сжигали ведьм. Ага. Тихонечко там. Да,
1: видимо, тех, которые обливали парней.
0: Скорее всего, да. Вот, еще считалось, что, значит, ведьмы превращались в свиней.
1: Ага.
0: Вот, и заламывали, в кавычках, колоски на поле тех людей, кому хотели навредить.
1: Ужас.
0: Летополя.
1: И все в один день.
0: Да, да, да, прям именно. Вот как тут, прям вот, прям как по...
1: Ага.
0: Как
1: в аптеке. До этого нормально все было.
0: И
1: а потом
0: после этого все чики-пики.
1: Да, там какие-то ведьмы-свиньи. Угу. Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая. Что произойдет? Белая курица станет черной и снесет яйцо? Не лги мне, я не пес. You don't me lie, don't a dog.
0: Спасибо огромное.
1: Ты втираешь мне какую-то дичь.
0: Сейчас, подожди.
1: Да. Мои все познания о празднике Ивана Купала заканчивались тем, что после Ивана Купала вода в речке цвести начинала. И все. И...
0: Да господи.
1: И там уже особо не покупаешься. Хотя в детстве, честно говоря, пофигу было. Купались, где попало. Так, давай, ставь. Там три песни ты подряд поставил.
2: Один плюс
0: да,
2: один.
0: Да, это... Это я виноват.
1: Так, ну и, собственно говоря...
0: А что, мы что?
1: Так, ну, я не знаю.
0: А, ну тогда все получается.
1: Тогда все ставь.
0: Тогда ставь песню, наконец-то. Ладно, Звонкова, значит,
1: да, давай.
0: Получается. Сейчас, давай, кстати, пока не забыли,
1: пока
0: еще разочек во славу приложения Радиохаб.
1: Радиохаб.
0: Да, уделим время. Значит, Радиохаб, ребят, приложуха. Значит, заходите в магазин приложений, скачивайте. И больше никогда не будете...
1: А по какому адресу магазин приложений?
0: HTTPS, двоеточие...
1: Магазин приложений.
0: Магазин приложений, значит. Да. Слэш, вот такой вот на правую сторону.
1: Ага.
0: Радиохуб.
1: Да нет, ты что, они сейчас ведут это, их не правят.
0: Куда?
1: Нет, короче, просто у себя вот на телефоне, где приложение.
0: R как буква Я в другую сторону.
1: Да.
0: А как А. Да.
1: Радиохаб.
0: Д как такой цепожок.
1: И хаб через У, а не через А.
0: И радиохуб. Радиохуб. Радиогуб.
1: Да. Скачивайте, и там можно послушать радиостанции из нашего холдинга. Это раз. Во-вторых, можно еще посмотреть трансляцию, и ничего не будет лагать. В-третьих, если вам понравилась какая-то песня, которая звучит в эфире, не надо судорожно там искать всякие шазамы, писать во все чаты, что за песня играла в 8.03. Просто в приложение заходите, и там все написано. Так что даже песни, которые вам понравились, вот услышали вы «Винтаж Малахит», и не знаете, что за песня. А она вам, конечно же, понравилась. Заходите и скачивайте там, где вам что надо.
0: Ну, все, вообще, короче, смотрите. Кто не скачал, мы будем по квартирам ходить, обзванивать. И вообще, и проверять телефоны.
1: Да.
0: Понятно, быстро.
1: Будем по квартирам ходить и продавать вам пылесос Кирби, ясно?
0: Потому что ваши соседи уже купили такой же.
1: Да.
0: Я сам себе взял и для тещи тоже приобрел. Ставьте радиохаб реально.
1: Обрати внимание, ездена в Германии.
0: Das ist Thomas.
1: Все, да.
0: Если вы скачаете радиохаб, нам дадут чипсы.
1: Да.
0: И деньги.
1: Да.
0: Ну, зарплату просто.
1: Ну, да.
0: Пожалуйста.
1: Но зарплата тоже нужна же.
0: Ну, она не... Да.
1: А как?
0: Не, лучше с ней, чем без нее.
1: Да,
0: пожалуйста,
1: это...
0: ребят, я вас умоляю.
1: Реально, по-братски скачайте.
0: Ну, ну прям сейчас. Что, на колени вставать перед вами? Ну, просто скачайте.
1: Пожалуйста.
0: ПЖ. Позязи, позязи.
1: Ну, ну, там же, это же ничего сложного.
0: Вот Валентина Михайловна из Россоши уже скачивает. Молодец, я вижу, правильно.
1: Спасибо, Валентина Михайловна. Вот на таких, как вы, все и держится, реально.
0: Сереже завскладу скажите ж про радиохаб. Всем начальнику, в конце концов. Идите до конца.
1: Да.
0: Все, пауза.
1: Давайте.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь весь радио. Новое.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Значит, еще одно напоминание. 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» третий всероссийский свадебный фестиваль. Относительно этого события мы хотим напомнить, что через час уже совсем чуть-чуть осталось, это заставит вас задержаться. Мы сыграем в соответствующую игру свадебную, про свадебные традиции российские, советские, народные. Вы будете дозваниваться. Не сейчас, спокойно отложи телефон. Не занимай.
2: А я звонил
1: его.
2: Просто уже сейчас.
1: Звонил, ну, сейчас ладно, уже. Хотел дозвониться попозже. На радио.
2: Да, вот. Но это хотел нет, выиграть 9
1: тысяч. Для тебя нельзя, это запрещено. Эх, только для слушателей могут выиграть деньги.
2: А как-то 9 тысяч.
1: 9 тысяч.
2: Можно, давай подстроим, что я позвоню.
1: Да, давай. Итак, супер розыгрыш. Сейчас будем обсуждать свадебные традиции. И звоните, звоните. Звони быстрее.
2: О, привет, Райтраун.
1: Привет, Райтраун. Ты дозвонился на радио. Давай играть. Игра.
2: Давай деньги просто сразу. Ну, у тебя там вопросы тупые, легкие. Давай просто деньги дашь, и все. Зачем это вся? Зачем прелюдия?
1: Ладно,
2: давай
1: пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Вот тебе 9 тысяч рублей.
2: Давай,
1: а
2: пока.
1: Мне сколько из этого?
2: Ноль.
1: А сколько?
2: А сколько?
1: Уважаемое руководство, значит, только что произошел вопиющий случай. Значит, дозвонился, воспользовался служебным положением радиоведущего.
2: Не отстегнул на лапу, да, не поделился.
1: Нет, это не по
2: два. Ладно, тысяча. Тысяча.
1: Уважаемое начальство,
2: 1500.
1: Значит, попытка подкупа радиоведущего.
2: Давай напополам 9 тысяч, по 4500.
1: Руководство? Отбой, все нормально, все под контролем, все нормально, так, все, спите дальше.
2: Тему дня я закинул, прочитайте, пожалуйста.
1: Закинул, я тебе говорю.
2: Это не мой куртка. Это что такое?
1: Это я отвечаю, закинули.
2: Это не мой куртка.
1: Уважаемые,
2: вообще-то уважаемые.
1: Извините, ой,
2: прости. Ты чего?
1: Уважаемые, приветик, это мы. И мы рады, что вы подключились сегодня на волну нового радио. Новое радио, вместе в пути. Ты чё, обалдел? Вообще-то новое радио, больше хитов, больше музыки.
2: А, вообще-то...
1: Нет, это не надо уже дальше продолжать. Значит, вместе в пути. Вот вам с утра танец по такому случаю. Now you're gone, realize my love for you was strong. And I miss you here, now you're gone. Я только что протанцевал тему дня.
2: Реально протанцевал.
1: Дорогие друзья, все по-честному.
2: Молодец, вот этот человек отдается работе, реально.
1: Итак, сейчас я для вас станцую тему дня. Ладно, давайте вот что обсудим. Обсудим ваше детство. У вас вообще был какой-то так называемый лавандос в детстве?
2: Ну, это в тему того, что мы обсуждали час назад где-то, что меня впечатлили дети, которые там сильно богатые стали. Да.
1: Сколько вам давали вот на день денег, и что вы на них покупали? Или вы были вот из тех бедолаг, у которых никогда денег не было, и он чисто вот всегда таскался со всеми по магазинам, но ничего не покупал? Бомж. И друзья покупали чипсы, и он потом говорил, дай мне, а ему говорили, а у тебя рука в...
2: Да.
1: Ну, короче, пишите сюда и звоните. Да, ну, были вот такие ребята, у которых никогда не было денег.
2: Никогда.
1: Но в моем детстве они не говорили, дай там что-нибудь. Они говорили, слышь, сюда филки, на базу все.
2: А, у тебя такие были?
1: У меня такие были.
2: Подожди, то есть у тебя ребята, у которых не было денег, они не терпилы были, вот эти грустные постоянно, а наоборот жесткие типы, которые еще и качали права при этом.
1: Гопники, только у меня все вокруг были только гопники.
2: Не, у меня просто в компании ребята, у которых не было денег, это вот эти терпилы, бедолаги, которые ходили вот так вот всегда.
1: Дай пивнуть, дай куснуть.
2: Да, вот этот вот бедный парень.
1: А ты что, ни разу не просил куснуть?
2: Да нет, ну, так или иначе.
1: Дай семечку
2: у меня так. Ну, какие-то, понятно, какая-то мелочь там перепадала мне, и как вот, мне кажется, такая иерархия соблюдается до сих пор, что кто-то, у кого есть деньги, покупает и делится, а потом у другого есть деньги, и он покупает и делится. И так получается, что всегда есть какие-то приколдесы у нас. И есть какой-то бедолага, у которого никогда нет. И еще периодически в компании появлялся какой-то мажор, у которого вообще всегда деньги были. И он не просто покупал пачку чипсов на компанию, он покупал каждому вообще. Ничего и себе. Каждому покупал колу. Поставьте плюс в чат, у кого тоже в какой-то момент почему-то появлялся такой чел в компании, и он потом так же куда-то и пропадал, так же, как появился. Никто не понимает откуда. И ты идешь с ним, а если ты с ним вдвоем гуляешь, не компанией, то вероятность того, что он тебе прям купит отдельно бутылку попить.
1: Лимонад, колокольчик.
2: Да, и какие-то сухарики возрастал еще в несколько раз, и вы вдвоем шли с ним, и ты тебе вроде как-то неудобно было, но ты же с ним, честно говоря, и дружил, потому что у него тут деньги были всегда.
1: Короче, подытожим, разжуем. Значит, да. Что по бабкам было в детстве, когда их не было? Родители ли давали? Либо вы их отжимали у школы, как да. это у меня было в детстве. Либо вы их там... Мы ходили к ларькам и смотрели, что там под ними. Там всегда то 50 копеек, то рубль где-нибудь найдешь. И вот так вот что-то там собирали и ходили, покупали чипсы.
2: На Сиги выходили, покупали.
1: Да какой... Сиги мы стреляли у родаков.
2: Я еще в какой-то момент понял, где вообще всегда бабки есть. Короче, вот это, знаете, во-первых, в какой-то момент все эти автоматы появились, где прям в городе они стояли, где 5 рублей кидаешь, а там 3 семерки надо, чтобы выпало. И под автоматами, и под ларьками была такая железная решетка, такая стоечка. Ты на нее встаешь, чтобы не в луже стоять. И там ты поднимаешь эту решетку, и там всегда бабки были какие-то. Но... Потом, значит, изменилось так, что мне надо было ездить в школу и в бассейн на маршрутке, и поэтому мне в основном давали деньги ровно на маршрутку, туда-обратно. Поэтому вариант что-то прикольное купить был только если ты в маршрутке не заплатил.

0: конечно, читаю истории из мезозоя. В нашем детстве ваших чипсиков не было. Следующее сообщение. Бутылки сдавала 3 копейки, бутылочка за 9 копеек, любимая булочка. Это в каком,
1: это до развала Советского Союза.
0: Вы дореволюционные
1: истории. Ну ладно, ну что, в 90-х чипсы были, все там нормально было, в середине, ну,
0: видимо,
1: уже были.
0: Видимо, видишь, детство вот Светланы пришлось еще до 90-х.
1: Ну, может быть, ну а что?
0: Вообще на 70-е.
1: Вон чипсы были эти, Руфлес мы их называли, рифленые первые были. Да? Это вообще мечта всей жизни просто, Руфлес, Раффлс. Не было у тебя такого?
0: Не помню.
1: Не застало же. А эти...
0: Эстреллу помню.
1: А Принглс и Эстрелла, только дети депутатов могли позволить, да? Себе, да.
0: Ну и вот, и короче, обсуждаем сегодня тему. Были ли у вас в детстве... Ну, сколько вам денег давали, и что вы на это покупали? Вот школьные пиццы какие-то классические и так далее. Ну, вот многие про маршрутку пишут. Я думаю, что это тоже дети Санкт-Петербурга, потому что маршрутка — это как будто чисто питерский вайб. Тебе так или иначе куда угодно надо доехать на маршрутке. Поэтому, да.
1: У нас бесплатный был транспорт в Липецке.
0: Бесплатные маршрутки?
1: Да, да. Нет, маршрутки платные. Это общественный транспорт бесплатный.
0: В смысле,
1: до 2000 года, 2001.
0: Для всех?
1: Для всех, да. То есть Икарус приезжал, просто садился ты и ехал.
0: В смысле,
1: да.
0: Для взрослых?
1: Для всех был бесплатный. Правда, правда, в 90-х. Потом уже начали, типа, оставили часть платные, часть бесплатные. Ну, так вот.
0: Подожди, сделали. Ты просто приехал, автобус, ты сел и поехал?
1: Просто подъезжает желтый Икарус классический, гармошка, и садишься и едешь, да. Поэтому мы играли в автобусную сифу, в бесплатных автобусах между тремя остановками, там, восьмером, и кто кого там замает.
0: Бесплатный автобус,
1: да, офигеть. Это странно. Ну, то есть, бесплатный автобус, телефонные автоматы бесплатные были.
0: Ага. А сейчас сколько автобус в Липецке стоит?
1: Ой, я не знаю, честно говоря.
0: Рублей 50,
1: наверное. Так звучит, я не знаю. Не, да, я еще.
0: Знаю,
1: не, не думаю, что 50, наверное, подешевле. 50, да? Это дорого, да. Скажите, сколько?
0: Ну, 100.
1: Нет.
0: За 100 это абонемент на год. Подожди, как это называется? Проездной.
1: Да.
0: Абонемент.
1: Абонемент.
0: Абонемент на автобус.
1: Короче, после паузы примем звонки,
0: да,
1: ваши с телефона, ага, автомата.
2: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: 1+1. Калинин и Райтраун.
8: Что тут сплошь и рядом все бутылки сдавали, что-то все только сдавали. Что, родители не давали денег минимально каких-то?
9: Вообще, какие-то
8: что
9: хотя бы.
8: Что вы вспомните? Не, конечно же,
9: что
8: давали.
9: Что вы прибедняетесь? Что-то давали в любом случае в школе там на что-то, на сосиску в тесте.
8: Пишут, что не давали.
9: Просто, да, чтобы вообще даже и не кормили родители просто. Пришлось выживать.
8: Давайте
9: самому.
8: Так, напишите, кого кормили родители.
9: Да, хотя бы какую-то, хотя бы
8: давайте так, у кого были родители.
9: Да.
8: Не, ну ладно.
9: Брюс Уэйн, что... не тяните руку. Опустите.
8: В 90-м, в 90-х, конечно, вполне возможно, что не было денег ребенку дать, потому что у самого не было денег.
9: Ну какие-то-то все равно что-то в школу давали, не просто же выпинывали на мороз. Давали же какую-то хоть копейки. Понятное дело, приходилось как-то хаслить самому. Какие-то бутылки сдавать, этим занимались так или иначе, я думаю, все. И люди еще и продолжают этим заниматься. Оказывается, актуальный вопрос до сих пор. Ну, вряд ли этим занимаются уже дети. Но, с другой стороны, а что, бомжи, они тоже как дети же. Они тоже...
8: Да, такие наивные.
9: Веселые, наивные ребята. Всегда что-то компании кучкуются, тусуются на улице.
8: Ну, а дети иногда ведут себя как пьяные взрослые. Ну, то есть, вот, как-то так, ну, странно себя ведут же дети.
9: Как пьяные, да.
8: Ну, как пьяные, да.
9: Что-то за руль садятся.
8: Да нет. Ну, что-то какие-то вопросы там задают постоянно. Ведут себя странно, там могут там что-нибудь залезть там на потолок. Они в этом очень похожи.
9: Или сидишь-то вот так вот. Он тебе говорит, ты меня уважаешь в 6 утра.
8: Да, или ребенок подходит и говорит, дай десяточку, да, я в службу обдражу.
9: А то ему мелочи нет.
8: 8-4-9-5-2-3-2-16-3-2.
9: Рубль будет! Помнишь, это бабка вот эта, которая из мема?
8: Да. Так, да. Кто у нас здесь? Сейчас,
9: звоните. Звоните, пожалуйста. Звоните. Звоните, пожалуйста. Шимон. Ты примешь звонок-то? Я же
8: нету, нету звонка.
9: Ты включил телефон?
8: А, телефон нужно включить.
9: 8495-232-16-32.
8: Сейчас, сейчас. Вот,
9: Шимон. Сейчас у нас тут технические шоколадки.
8: Здравствуйте.
9: Алло, привет.
10: Алло, привет.
9: О, привет, как тебя зовут?
10: Привет, меня зовут Костя, я из Челябинска.
9: Костя, ты был ребенком? Или сразу стал взрослым?
10: Ну да, был, конечно. Привет, меня зовут Костя, я из Челябинска.
9: Костя, ты был ребенком? Или сразу стал взрослым?
10: Ну да, был, конечно, как и все.
8: Когда это было, ребенком? В 90-х или в 2000-х?

0: запомнится.
1: Это все зачтется, конечно.
0: Не, кстати говоря...
1: Из-за тебя я в ад попаду, Женек, ну кайф.
0: Брат, там смотри как, вот, типа, если ты сказал, детство было не так давно, ты сказал, что тебе 29. Детство как бы 20 лет назад было, больше половины жизни, не так уж и недавно.
2: Блин, хочется в это не верить. Об этом
0: я
2: не
0: понимаю,
2: думаю.
0: Я сам такой же. Ну и что, вот я вот, допустим, пытаюсь себя растянуть максимально, в 32 года себя пытаюсь убедить, что Hello Kitty это круто вообще. Вот я пытаюсь понять. Ну и в какой-то момент я себя убедил, Hello Kitty топ, реально. А Куроми только чего стоит. Ты бы видел вообще. Это я про Бац Мару
1: еще давно не говорил. Я всякие Куроми видел по-разному. Женек, ну понятно. А первую зарплату ты на что потратил, когда уже стал взрослым?
2: Блин, первую зарплату, мне кажется, как и все, просто проел.
0: Пропил. Да.
2: Просто проел, пропил, и все нормально. Кстати, у меня был такой друг, как рассказывал Артем, у которого всегда были деньги, он даже воровал деньги у родителей.
0: Ага.
2: И мы собирались вокруг него таким хороводом детским.
0: Да, были, кстати, типы, у которых были деньги, и они реально воровали у родителей. Я вообще не понимал, как у них это удается, потому что, во-первых, откуда у родителей деньги были? Может, они тоже воровали у кого-то?
1: Мы хотели воровать у родителей, но там бесполезно.
0: Да. А те воровали у тех, и там, короче, круговорот воровства был некий.
1: Водоворот круговерти.
2: А да. Нам те, которые там дадут 50 рублей, все, там, мы увидели 500 рублей вживую, и на эти 500 рублей...
0: Ты что, если бы я в детстве 500 рублей увидел, ты что, это, до свидания. Ладно, спасибо за звонок,
1: спасибо, Женек.
0: Хорошего дня. На 500 рублей, мне кажется, там можно было закупиться ого-го, можно уже даже и было рассмотреть покупку каких-нибудь простеньких MP3-плееров, а не это, не просто что-то поесть. Алло, привет.
1: Сейчас послушаешь.
0: Алло.
1: Себя.
0: Алло! Алло!
1: Как вас зовут?
2: Алло.
0: О, привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
2: О, ребят, неужели я дозвонился? Меня зовут Саид, я из города Калуги.
1: Саид, Калуга, отлично. Саид, ну что, ты, да. ты был маленьким, мы подозреваем.
2: Ну, разумеется.
1: И воровал деньги у родителей.
0: Да.
2: Не, ну, не воровал, они сами давали.
0: Ага. Ну, я тоже так считал, когда таскал из кошелька. Я думал, ну что, они же не просто так его на столе оставили, чтобы на видном, на моем столе. Да нет, я так не воровал никогда. А сколько тебе давали денег?
2: Ну, это не в рублях, конечно. Я вам могу сказать...
0: Ну, в долларах. В долларах скажи, ну, сколько это было.
2: У нас не рубли, у нас сабани просто.
0: Ага. Как еще раз где?
2: С Александра.
0: А, ты из Таджикистана. И сколько, ну, на что тебе хватало, вот, родители тебе давали деньги? Давай так, что ты на них покупал?
2: Я, ну, в основном игрушки, конечно. Ну, ага. В детстве, само собой, это игрушки же.
0: Ага. Понял, ну, все.
1: Не зацепиться что-то ни за что.
0: Ну, игрушки, это всякие тамагочи, да?
2: Не, пистолетики я очень люблю.
0: Пистолетики? То есть тебе не нравилось выращивать какого-то питомца, тебе сразу стрелять хотелось?
2: Не, ну почему? У нас, я вырос в деревне, в принципе, у нас все было. То есть прямо все было. Начиная с голубей, там, не
1: у
2: знаю.
1: У вас голуби были? Нормально.
0: Ну, это богатая деревня была у вас, раз даже голуби
1: чем
0: были.
1: Наша деревня славится голубями.
0: Голубями. Венеция, ну, да, так называемая. Ладно, спасибо за звонок.
1: Саид, давай.
0: Хорошего дня. Домашние голуби, кстати, до сих пор эти голубятни во дворах стоят, реально. До сих пор стоят вот эти вот зеленые голубятни.
1: Да, в Москве
0: вот так...
1: до сих пор голубятни есть.
0: Офигеть,
1: еще.
0: Там поднимается вот так человек. Для чего они их содержат вообще?
1: Артем живет в одной из них.
0: Да.
1: Это мне Олег. Это Олег подсказал. Олег, скажи.
0: И вот сейчас опять вот ты вот на кринжа навалил, и сейчас опять.
1: Дорогие
0: вот
1: друзья, у нас Вахтанг. Через 10 минут замечательный гость. Замечательный.
3: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru.
4: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе, Кирилл пропал, но я даже знаю, куда он пропал, он, наверное, пошел договариваться по поводу балкона, да, Кирилл? Ты сейчас с балкончиком
3: мой балкон? Созвонился. У нас Вахтан в гостях,
2: первый раз, привет, у нас его не было. Человек пришел, говорит сразу, интересно, как ваши микрофоны реагируют на битбокс? Я такой, вот.
4: Мы позвали
2: Вахтанга, потом мы планируем позвать кого-нибудь из брейкданса, из граффити, возрождаем все хип-хоп культ, скретчи тут
3: он,
2: будут делать
3: диджеи. Вахтанг бросает тень на то, что на битбокс, как вот устаревающую культуру, как
4: наоборот,
3: развенчает этот мир.
4: Только-только она начинает возрождаться и идти вперед. Всем доброе утро, друзья. Да, я хочу прочекать, микрофон сразу. Правда, я немного сонный утром.
3: Ничего страшного, ты же профессионал.

0: Кирилл где-то так научился.
1: Это было реально Кирилл.
2: Кстати говоря, я... Вахтанг показал, кто батя здесь.
0: Я обращаю внимание на то, что битбокс, он одно время как будто вот типа ушел в подполье, потому что люди как будто присытились, уже тяжело было удивить. Но сейчас выросло новое поколение, которое со старым битбоксом не знакомо, и они опять удивляются по второму разу.
1: Ну тут, да, вторая волна пошла, и она очень такая яркая, большая, тем более сейчас битбокс не просто, как бы, да, имитация звуков, но это полноценные песни, которые мы выпускаем и делаем ролики. И, кстати, у меня был период, где я чуть-чуть такой ушел в подполье.
2: С чем это было связано?
1: Ну, это связано было с тем, что я чуть-чуть выгорел, так скажем, да, такой перегорел, много выступал, много что делал. И, наверное, у каждого человека есть такое в жизни, когда надо сделать небольшую паузу. Но это была такая пауза, смешанная с такими нотами депрессии немного. Ну, вот, честно скажу, как есть. Но в какой-то момент вот просто так щелчок, как Танос, такой раз, и все случилось, все камни сложились воедино, и я восстал просто из пепла.
2: Тебя кто-то надоумил, что надо возвращаться? Что произошло? Вот почему щелчок этот случился?
0: Я надоумил отсутствие денег такое определенное, да. Есть захотелось, я же битбоксер.
1: Я не знаю, надо это рассказывать или нет, но...
2: Надеюсь,
1: оно меня не слушает сейчас, я скажу. Я никого не обвиняю, не осуждаю, просто мы расстались с девушкой, и какой-то... Что-то во мне накопилось за все эти годы, что я не высвободил. И вдруг раз я встал и начал сочинять, начал снимать ролики и так далее. И они начали залетать. На некоторые ролики даже очень такие популярные. Там Snoop Dogg снял реакцию, например.
2: Реально?
1: Да, Snoop Dogg снял реакцию. Меня позвали на American Got Talent.
2: Вот, это сразу все карты на стол не выкладываем.
1: Это не самое крутое,
2: наверное.
1: Да.
2: Не самое крутое?
0: Snoop Dogg снял реакцию, позвали на America Got
1: Talent. Самое крутое, что... И у меня теперь есть договор с ВК Рекордс.
2: Конечно. Да. Тогда да.
1: И мы выпускаем теперь треки
0: сразу
1: вместе.
0: Сразу с козырей зашел.
1: Да, ну просто говорю, самое крутое. Да.
2: Молодец.
0: Все, что было до, он так это буднично рассказал. Ну там Snoop Dogg снял реакцию, потом что-то на Америку.
2: А потом ВК Рекордс! ВК Рекордс,
0: да! А ты как вот, ты как-то битбокс задействуешь в своей жизни? Ну, ты вот сказал, расстался с девушкой, и ты такой...
1: Почему? Нет, такого нету. Такого нету. Использую как просто наслаждение для жизни. Я просто обожаю музыку сочинять. Кстати, я все свои песни сочиняю битбоксом, потом это переношу на компьютер и так далее. То есть,
0: а как звуком. Ты, типа, вот эти лупы делаешь?
1: Да,
0: типа?
1: У меня есть лупер. Ага. Многие, когда слышат слово луп, это такая штука, которая записывает звуки, типа, в реал-тайме, типа, в реальном режиме. И, собственно говоря, таким образом я нажимаю на кнопку, записываю первый звук, потом второй, третий, и так идет.
0: Прикольно. Слушай, Олег, а у нас же эта штука в формате лупов как-то работают. Ты знаешь, как это делают?
2: Сейчас разберемся.
1: Реально?
2: Вахтанг в повседневной
0: вот
2: жизни
0: вот крутилка вот эта.
1: Вот эта штучка?
0: Как? Да, она там как-то работает, там зажимаешь.
1: Элома. Вау, ничего себе, такие штуки у вас есть.
2: Да они тебе даже не нужны, это и так круто.
1: Элома. Нет, у вас же более попсовая история идет, да?
0: Да ничего, я сейчас Central C поставлю.
2: Нет, а вот ты заговорил про бытовую жизнь, прикинь, там Вахтанг там приходит просто в магазин, там в Пятерочку, и там его спрашивают, там пакет брать будете, а он говорит, там что-нибудь там, у меня свой,
1: свой пакет, там,
2: кто последний в очереди?
0: Кстати, Вахтанг вот из тех битбоксеров, которые рукой не закрывают рот, когда битбоксят. Мы недавно с Кириллом пытались понять, зачем это делают, чтобы все не видели вот эти странные
1: движения. На самом деле, это работает как такой, типа, рупор, знаешь, рупор. Я честно скажу, очень часто как бы битбокс воспринимали как какое-то легкомысленное как бы искусство, но на самом деле это для многих людей сейчас, как бы я это был предводителем того, чтобы это воспринималось серьезно, потому что битбокс можно интегрировать с оркестром, например, у меня есть Вивальди, «Времена года» с битбоксом, это очень круто слушается, потому что это современное с как бы незыблемой классикой, да, грубо говоря, то есть это уже давно люди как бы перестали это делать просто на потеху публики. Это большое как бы такое искусство уже, и оно очень популярно. Кстати, какой-то странный звук у меня микрофона.
0: А это ты потому что там понажал? Или
2: я думаю, что это он...
1: нажато.
2: Мы сейчас, исправим. Короче, мы долго уже болтаемся, да. Послушаем пару песен и вернемся. У нас Вахтанг в гостях.
0: И после паузы Вахтанг будет учить Кирилла делать капельку, потому что я ему пытался...
1: Я не умею, я реально.
2: Слава богу.
0: Я ему пытался объяснить, что там надо вот так... Нет, сейчас, я сам плохо умею. Да, подожди,
2: Опозорился.
0: Подожди. Нет, я это сделаю.
1: Вау.
0: Ну, такая только, типа слабенькая капелька.
1: Хорошая.
2: Хорошая капелька, вот такая уверенная.
1: Главное не утонуть тебе еще.
0: Да, в любви наших слушателей.
3: В Национальном центре России стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
4: Yo, this is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
5: Hello, I'm on the radio with T-Pain.
4: How's it going?
5: It ain't going good. My girl ain't doing the thing she used to do.
4: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

0: 5430 yeah.
1: Супер. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: у нас сегодня в гостях. Послушаем обязательно песню, поговорим про проекты, но вначале хочется начать с какого-то интертеймента. Я вспомнил, что у Вахтанга было шоу на телеканале A1, если вы помните такой.
1: Да.
0: И у него называлась «Школа битбокса», где он учил Александра Шаляпина еще до стендапа. Учил битбоксу, и он там, типа, был такой. И я вот хочу, чтобы Вахтанг показал какие-то базовые
2: научиться?
0: Вещи.
2: Вы хотите научиться?
1: Ну, какие-то базовые,
0: вещи. Какие-то
1: базовые.
0: Я какими-то базовыми обладаю. Ну, типа,
1: каплю
0: я
1: потому, мы что... слышали, конечно.
0: Ну, каплю. Ну, да нет, какие-то там простые, типа, там, могу по битбоксе, там... Типа там в толпе побитбоксить.
1: Он еле сдержал.
0: Он возмеялся. Но я вам скажу.
2: Это круто.
0: Я вам скажу, когда ты в толпе каких-то пьяных рэперов, и они говорят по битбоксе, им этого достаточно сильно.
2: Ну, хватает. Ну, хорошо, да. Ладно, хорошо, я научу.
0: Научить нас и, в общем, Кирилла каким-то базовым вещам,
2: Кирилл,
0: чтобы он тоже мог на битбоксе.
2: Почему ты прям на Кирилла? Ты сам не хочешь научиться?
1: Да, он просто хочет, чтобы я облажался.
2: У тебя база уже есть.
0: У меня база есть.
1: Давай со мной, мне страшно, алло.
0: Давай.
1: Мы же в цепочке.
2: Хорошо, ладно, смотрите, сейчас будет чуть-чуть такое даже немного сексуальная ситуация. В общем, надо вытянуть губы вперед. Вот все,
1: да.
2: Кто сейчас меня
1: слышит. Все губы вытянуть вперед.
2: Да,
1: так.
2: Вытяните губы вперед, как будто хотите кого-то поцеловать. Может быть, девушку свою вот на соседнем сиденье. Просто у тебя губы.
0: Или бабушку.
2: Вперед. Ну, или бабушку.
0: Как
2: да.
0: Мама говорит, поцелуй бабушку, иди поцелуй бабушку.
1: Ты говоришь, мама, это похороны.
2: Да, губы вперед и говорите так вот, бу! Бу!
1: Бу!
2: Да, теперь сжимайте губы крепче, набирайте, со столько аварий может случиться на дороге, я просто чувствую. В общем, и так, да, и так, губы крепче.
1: Так, не смеемся, все серьезно.
2: Все, да. Ладно, хорошо, это, кстати, вот у тебя хорошо получается.
0: Я же говорю, базовыми.
2: На базе, на базе. А, смотри, теперь второй звук. Ладно, допустим, вот первый ты уже умеешь, да, чуть?
1: Конечно.
2: Хорош, хорош. Теперь, значит, надо сделать, называется снэр такой, да? Даже клэп лучше будет, клэп.
1: Давай, лучше клэп, конечно.
2: Это к сделать. Да, сочетание двух глаз. Да, и теперь...
0: Давление скакануло. А если вы не видите трансляцию, скачивайте срочно приложение Radio Hub, смотрите, как Кирилл делает...
1: Ну-ка, ты сделай...
2: Такой ритм, такой ритм. Вау, браво, да.
0: Нормально.
3: Я битбоксер.
2: Это круто.
1: Все, гастроли.
0: А научи снэр.
2: Который, какой именно снэр, там разные есть. Вот есть такой. Конечно, микрофон, а тут точно нормально все?
0: Но это Нойман.
2: Да, он мне моргает глазами и говорит, да, типа,
0: нормально
2: все.
0: Должно быть, да.
2: Все круто, типа. Ну, давай попробуем. Типа, П и Ф, П и Ф. Да. Хорошо, смотрите, вот сейчас покажу очень классная тема, реально, продувает легкие очень хорошо. Реально, вот она подышать так со мной. Как ты это страстно делаешь, чувак.
1: Я потому что вкладываюсь там, я отдаюсь.
2: Суров такой, ну,
1: похоже. Битбокс это моя жизнь, Вахтанг. Я как бы битбоксом занимаюсь уже 3 минуты.
2: Смотри, смотри. Сейчас.
1: Все, Вахтанг, теперь ты.
0: Да, теперь. У нас Кирилл, он фанат драм-н-бейса, поэтому его рэп битбоксить не интересует вообще. Можешь какие-то драм-н-бейсовые приколдесы показать?
1: Хотя бы кусочек драм-н-бейса.
0: В Липецк.

0: Вот такая вот история.
1: Вообще.
2: Я так сметану ем с такими звуками.
3: Из банки.
1: Это чисто, когда сломал батину машину. Батину магнитолу в машине сломал.
2: Круто! Скажи, сколько нужно учиться, чтобы достигнуть такого уровня? Понимаешь, всю жизнь...
1: Такого уровня ты что? Ты же чемпион мира, да, по битбоксу?
0: Ну, чтобы такого уровня, я не знаю, но надо много тренироваться. Просто это мышечная память, реально. Ты один раз делаешь, потом у тебя запоминает.
2: А есть какие-то вузы, там, битбоксостроительный какой-нибудь техникум, там, после девятого уйти, чтобы...
0: Факультет битбокса?
2: Да. Кафедра битбокса там.
0: Академия битбокса. Очень любят назвать академию всего. Значит, нет...
2: Или все самоучки?
0: Нет, есть школа битбокса, да, у меня школа битбокса. Можно ко мне записаться, и круто.
1: Да.
0: Все будут битбоксить.
1: Как стоят?
2: Прорекламируй, где, как найти.
0: Ну, пока никак.
2: Пока никак. Ну, класс, записывайтесь, но, брат, пока никак.
1: Там пока ремонт, надо шторы...
0: Нет, есть Инстаграм, есть Инстаграм.
1: Ну, это запрещено, поэтому
2: мы через силу зайдем уже один раз так со скепой.
0: А нельзя говорить то, что, конечно, такие слова.
2: Конечно,
0: мы не будем...
2: В ВК мы все, конечно.
0: Больше. ВК.
1: Да, ВК. Все, ВК заходите.
0: Заходите в ВК, кстати, там тоже все есть.
1: Да там битбокс вообще легко, Кирилл, реально. Там, ну, ты пару раз за компом посидишь, а сможешь.
2: Да? Давай обесценим сейчас.
1: Давай, смотри, я тоже. Хочешь драм-н-бейс?
2: Конечно, хочу драм-н-бейс. Давай мне драм-н-бейс.
1: Разницы никакой вообще. И все.
0: Неплохо, неплохо.
2: Да сейчас, сейчас люди из магнитол слюни людям в машину
0: здесь,
2: прям.
0: У меня есть сейчас такой спич. Смотрите,
1: давай. Просто,
0: раз уж такие шутники, крутые ребята, смотрите, у меня есть один такой момент. Я очень хочу сейчас немножко... У вас время есть у нас сейчас?
2: Да, конечно, полно.
1: Если смотря сколько, если минута...
2: Две минуты сейчас пока до рекламы. Или после сделать.
0: Две минуты. Давай после.
2: Давай после. Хорошо, оставайтесь с нами, у нас Вахтанг в гостях.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 53-58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: у нас в гостях. Вахтанг, что ты хотел сказать до рекламы? Что-то важное.
1: Да, что-то такое. Ну, мы, да, так шутим чуть-чуть, я понимаю, там, естественно, я хочу чуть-чуть окунуть наших радиослушателей в такую небольшую музыкальную мантру.
0: Ага. Давай.
2: Что-то мы напряглись, старик, ты это.
1: Типа, ну мы так веселились, чувак, что ты тут пристал, короче, со своими мантрами. Не, на самом деле, сейчас я сделаю такую штучку. Эй. Нет, так не будем делать. Короче, это такая история. Надо, чтобы каждый сейчас представил себя где-нибудь в хорошем месте, где он родился, где он вырос. Такой, типа, вот я вырос на Кавказе, поэтому я буду представлять Кавказ. Кавказские горы.

0: Офигеть. Я в какой-то момент вообще...
1: Я на радио 20 лет работаю, и я много чего слышал. К нам приходил и пел живьем мод, но, да. Так, но такого, честно говоря...
0: Вообще.
1: Дело в том, что вот когда смотришь видео битбоксеров, реально у обывателя ощущение, что вы что-то там докручиваете, какие-то спецэффекты доделываете, набрасываете какие-то обработки. Но сейчас человек передо мной сидел и делал это. Просто вот мы обработку минимальную добавили, и все.
0: Эхо просто.
1: Нам нужно это пережить, ребят.
0: Не, во-первых, это очень круто, потому что интересно наблюдать за битбоксером, когда он это делает, потому что певец, он так или иначе, ну, поет как-то все равно, а вот битбоксеры, когда вот это делают, они выглядят как амбассадоры давления 180 на 120, потому что там максимальное напряжение каждой мышцы лица абсолютно.
2: Чтобы вы понимали, просто именно радиомикрофон и вообще радиомикрофон не так сильно передает все...
1: Это еще не так сильно передавало?
2: Вообще не передает весь спектр, потому что, когда это выступает вживую, когда ты слышишь, это тебя пробирает до самых низов.
0: Ну, когда там всякий у тебя саб стоит на киловатт, и ты это выкручиваешь еще на максимум, там вот это все в тебя вовнутрь проникает,
2: да,
0: наверное.
2: Да, по-другому, да. Надо походить на концерт именно битбокс.
0: И у тебя есть концерт, ты говорил, позавчера или где-то у тебя концерт был?
2: Да, у меня был позавчера концерт, я выступал с музыкантами, с хором, как раз я почему-то обожаю хоры.
0: Ага.
2: И, да, я сидел там на хорах, в общем. И, в общем, я очень люблю именно живую музыку. И у нас был большой сольный концерт, у меня на полтора часа, было много людей, и спасибо всем, кто пришли, все, кто были.
1: А у тебя там какие-то еще, кроме тебя, люди на сцене? Тебе кто-то нужен еще?
2: Я? Музыканты? Нет, я просто...
0: Какие-то музыканты, да.
1: Какие музыканты, Вахтанг? Я не понял. Зачем? Чтобы не обижать пацанов?
2: Я тебя уже научил, ты сейчас раз тебя возьму.
1: Он просто говорит, пацаны, постойте, вы там что-то...
0: Ну да, изобрази бас-гитару, Кирилл.
1: Бим.
0: Вахтанг у нас. Вахтанг принес еще трек «Одна на миллион». Сейчас послушаем и потом обсудим.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях певица Бьянка.
1: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, что я хуй песни, что я страшный, что я жирная, когда я весила 49 килограмм.
3: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках, смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: у нас в гостях сегодня. Я сейчас подумал, битбоксовые батлы — это такая идеальная история. Я потому что сам из батл-рэпа, но я вот именно который рэп-формат. И битбокс, ты вроде как бы батлишься, но при этом и девушка не вообще спокойно спит, и близкие все, никто их не задевает. Ты как бы в батле участвуешь, но никто про маму не
1: судит. Никто не оскорбил твою сестру.
0: Никто никого не задевает.
2: Сестрами задевает.
0: Но при этом ты все равно побатлился. И у нас там, твоя мать!
2: Да, и это еще не начался батл.
1: Это не так, это не так. Реально, там тоже бывают такие...
0: Тоже бывают?
1: Да, маты там, я не знаю. Ага. Но мы более интеллигентные, да.
0: А как реально вот в битбоксе унизить, да, жестко?
1: Просто сказать слово, типа, ну, сейчас не могу говорить.
2: Ага. Да, не надо, наверное.
1: А потом просто сделать какой-нибудь дроп просто нереальный.
0: И это спортивное поведение или за это могут...
1: Это считается нормально, это считается, типа, батловое...
2: Ты хуже меня.
1: Хуже меня.
0: Я матеку досай. Так, а это как его? А какие-то махачи были?
1: Вот, кстати,
0: физические?
1: Физических не было.
0: Не было.
1: Я не видел. Ну, максимум... Нет, не было.
2: Ну, там вообще какая-то дружелюбная атмосфера у вас в сообществе.
1: Да. Мы, кстати, очень такие самые лояльные, наверное, из всех дисциплин, которые вообще есть. Я не знаю, из брейк-данса, если сравнивать. Ага. Из всех хип-хоп направлений. Битбокс самый дружелюбный. Но когда начинается батл, они встречаются глазом на глаз, и тогда это... Там, мама, не горюй.
2: У вас тоже микрофоны там, когда вы батли... Ну, я имею в виду, на чемпионат.
1: Да, конечно.
2: Обычный микрофон, ручной микрофон.
1: Люди встают один на один. Есть один на один, есть 2 на 2, есть 4 на 4. Вот мы ездили буквально, получается, 2 года назад. В Японии у нас был такой большой батл всемирный. Очень много стран участвовало. И мы заняли там 2-е место. Вот. Mm-hmm. Наша команда называется Янаха. Mm-hmm. А кто не слышал, послушайте.
2: Не, это... по сегодняшнему эфиру, я думаю, что люди пойдут слушать, поэтому правильно, что ты сказал.
0: И первое место японца заняли.
1: И первое, да, место заняли.
0: Что это за японский битбокс?
2: Потому что у них дома был чемпионат.
1: Честно скажу, они очень крутые.
2: Крутые?
1: Они, ребята, они просто сыгранные настолько, они живут вместе, мне кажется, всю жизнь.
0: Да?
1: Как будто они 4 брата просто вышли и сделали это.
0: Так потому что, если он проиграет, он потом в этот лес пойдет и там останется на всю жизнь.
1: Точно, да.
0: Поэтому ему, да, придется просто выигрывать.
2: Ты так проскочил про респект от Snoop Dogg.
0: Да, так вскользь как-то.
1: Да, вообще у меня очень много англоязычной аудитории в запрещенных соцсетях и в... Ну, ВК нет, потому что, собственно говоря, много очень иностранных наших друзей слушают меня, следят, чему я просто, безусловно, очень рад, на самом деле, потому что это как бы такой респект, который... Каждый артист, там, музыкант хочет получить. Uh-huh. И там есть такие имена, которые, там, не знаю, Тедди Свимс на меня подписан, не знаю, Snoop Dogg сделал. Я, кстати, сделал как раз на Тедди Свимс тоже кавер, и он его оценил, там, репостнул, там, сказал, красавчик. Uh-huh. А, ну, это для меня это было, тем более после такого застоя, который я рассказывал в начале, что я 5 лет реально не мог прийти в себя, там еще и ковид был, это еще те времена. Uh-huh. И такое у меня было чуть-чуть состояние. Не хотел... На 36 килограмм был бы больше. Вот такой живот огромный. Uh-huh. Сидишь дома, ничего не делаешь.
0: Ковид все не понимали, кашляешь ты или это битбокс?
1: Ну,
0: да. Тедди Свимс, вот нас Юлиана Караулова репостила.
2: Так что ты особо сильно тут не храпаешься.
0: Snoop Dogg все там лайкнул. И что, и потом, и тебе прям написали из Америка Got Talent.
1: Да.
0: А как это? Написали на почту прям: здравствуйте, Вахтанг. Меня Hello, зовут Ладно. Саймон, я из Америка Got Talent. Приезжайте, пожалуйста, скиньте $500. И ты перевел.
1: И никуда не улетел.
0: Да, и никуда не поехал.
1: Просто остался.
2: Скажи.
1: Просто я стал беднее на $500. Честно скажу, это как было? Это был как гром среди ясного неба. На самом деле, они меня уже звали до этого, но я говорил: нет, чувак, тебе не
0: надо. Ну как звали?
2: Они
0: написали ему на почту mail.ru.
1: Они мне пишут на запрещенные соцсети. Мне же нельзя произносить эти вещи.
0: Да.
1: Вот, к сожалению, ВКонтакте они не пишут.
0: Да.
1: В общем, они написали мне в запрещенных соцсетях.
2: Так, а страничка там, наверное, закрыта, да, если там.
0: Да.
1: Нет, у меня очень хорошая страничка, тем более, я уже говорил, что мы с ВК Рекордс сейчас сотрудничаем очень плотно. Да.
2: И говорят, приезжай в Штаты, ты крутой,
1: приезжай,
2: давай.
1: Ты крутой, давай, мы все сделаем. Я поехал, сделал визу и, собственно говоря, улетел в Америку участвовать на этом американском
2: турнире. Кто в жюри там был?
1: Там была София Вергара, была потом, кто еще, Саймон.
2: Саймон
1: из Радио Энерджи. Да. В общем, там я не могу разглашать.
0: Вики,
1: в общем,
0: Ива,
1: по контракту прошел я дальше или нет. Но, собственно
2: говоря... еще не вышло просто.
1: Уже вышло.
2: А, уже вышло.
0: И Сергей вчера. Соседов.
2: Вчера. А, все, класс.
0: И Сергей Соседов, рэпер Серега.
1: Хотя что они мне сделают, в принципе?
0: Ну, конечно.
2: Да не надо, пусть люди посмотрят же, интересно.
1: Ну, давай,
0: сейчас они такие...
1: Это как сериал будет.
0: Там больше тебя не позовем.
2: Да, мы такого не ожидали.
0: Раскрыл наше NDA. Мы теперь... У нас упадут рейтинги, ты сказал это в эфире Нового Радио.
2: Да, все за американцев так разговаривают, да?
1: Что вы делаете?
0: И Сергей Соседов такой, зачем ты рассказал про это шоу?
2: Да.
0: Но он же тоже все...
2: Класс!
0: И, ну, судя по всему, что, ну, ты как-то дальше прошел, или это...
2: Да не будем, ну зачем?
1: Было, на самом деле, было. Там целая, это как бы трилогия там.
0: Офигеть, это типа там вот присытившаяся очень сильно аудитория американская, она все равно оценила, они такие, вау, круто.
1: Просто посмотрите, как это было реально, вот если набрать Вахтанг в YouTube...
2: Ну, короче, наберем Яндекс.
1: Наберите, да,
0: ВК-видео есть.
1: ВК-видео, наберите просто, и там все есть, и как люди на это реагируют. Я, честно говоря, вот сейчас я сам посмотрел вчера, я был удивлен. Да, они очень такие прям экспрессивные люди. Экспрессивные. Mm-hmm. Не сдерживают эмоции ни в коем случае.
0: А там же вот этот вайб, вот это вайб реакции афроамериканцев. Многие стримеры на этом взлетели, потому что мы как там, мы реагируем просто... Я даже смотрел реакции там американцев на какие-то клипы, и они как... Все белые там сидят, просто вот так смотрят, и эти, они...
2: Эмоционально это называется.
1: Там еще был, кстати, ведущий, который Old Spice
2: Чернокожий парень, который на коне ездит.
1: Да, да, вот он как раз был ведущим. Мы с ним очень много прикалывались тоже.
0: И он,
1: он разрывался по полной.
2: Да, вы знаете, что вашу рекламу у нас тоже смотрят в России. Так, да. Ну что, теперь давайте в серьезное русло возвращаемся. У нас финишная прямая нашего с тобой диалога. Где тебя искать, смотреть? В соцсетях? ВКонтакте?
0: Да. Какие-то концерты, может, планируются? Еще
2: где
0: песни?
2: Тебя вот, услышать?
0: Ты выпустил песню, мы послушали «Одна на миллион». Здорово, кстати, было. Я послушал.
2: Где послушать твой битбокс вживую?
1: Вот буквально вот, 2 дня назад был сольный концерт. Это следующий, я думаю, я делаю с периодичностью примерно полгода. То есть я часто не делаю это, поэтому я готовлюсь очень тщательно. И следующий концерт будет, я думаю, большой уже. Я думаю, на 1000 человек, может, больше, чтобы все могли прийти посмотреть. И вживую, да, конечно же, это звучит совершенно по-другому. И чувствуете вибрации всем телом. Когда и что, следите просто в соцсетях. У меня, я весь везде, и в запрещенных, и в ВК. И в общем, в общем, я здесь. Я с вами, я вас люблю, я обожаю, мои хорошие.
2: Приходи к нам в гости всегда. Нам очень интересно. Это было, правда, круто. Один из самых таких ярких эфиров, правда.
0: Что-нибудь напоследок. Давай какую-то песню, вот где есть слова и носом. Я просто вспоминаю.
2: Слова и носом.
0: Почему я вспоминаю? В детстве я смотрел видео, где чувак битбоксил Майкла Джексона, он типа делал носом и в детстве я смотрел видео, где чувак битбоксил Майкла Джексона, он типа делал носом и ртом типа звуки делал.

0: when she's
1: круто.
2: Спасибо тебе.
0: Главное помнить, что русский дух никогда не сломить.
3: Смотрите, я сейчас тоже так.
2: Это я.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейды».

0: Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое – это вот это.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: На свадьбах начали дарить бензин вместо подарков. Ну, обо всем по порядку. Спасибо утреннему шоу 1+1 за то, что разбудили и меня в том числе. Примерно в тех же ритмах и темпах в ближайшие 6 часов. С тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Снова захотелось в отпуск. И нет, мне не стыдно.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Муз.нью-радио.

0: Суперхит на новом, как и обещал, рассказываю подробности новости о том, что, оказывается, новая традиция в России случилась. На свадьбах начали дарить бензин вместо денег. Я не буду рассказывать полностью. Короче, скажу так. Если вы друг, то достаточно подарить 15 литров бензина. Картиночку со всеми вот этими вот нерасценками, разлитрами можешь посмотреть в наших социальных сетях. Везде раскидал, так что с удовольствием зайди, посмотри. Но там местами даже выгодно на свадьбу ходить, да. Вместо там 5000, 5000 подарил, и вот тебе уже счастье. Заходи, смотри, а мы продолжим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: 12+. Реклама.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
10: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довела.
7: Кто это?
11: Любви
10: это.
11: Не дала.
10: Вот это.
12: На тебя злая, злая.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: плач, любовь, Андрей Губин. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». В эфире «Новый», но любовь приходит и уходит. Моя любимая поговорка «О денег хочется всегда». Аккурат к песне подоспела новость о том, что, оказывается, сварщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий в Москве. Да. Эти профессии уже называют профессиями будущего, и неплохо за них платят. Вот, например, возьмем сварщика. До 580 тысяч рублей в месяц. Токарь – до 450 тысяч в месяц. Электромонтеры – до 400 тысяч в месяц. Айтишники. Что с лицом?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: «Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Новые на новом.
0: Ёлка. Витражи.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Ну и в преддверии обеденного или уже ужинного, наверное, твоего стола новость подоспела. Дыня снижает тревожность и улучшает сон в жару, показало исследование. А скажите мне, в каком городе вещание нового радио сейчас жара? Какое сегодня число у нас на календаре? 7 июля? Где жара? Где обещанная синоптиками та самая, что ни на есть, жаркое-жаркое лето? Где оно? Я вас спрашиваю. А? Обещали ведь. Люди кондиционеры понакупили, а вы что? Ладно. Дыня снижает тревожность, улучшает сон в жару, показало исследование. Магний и калий в ее составе помогают расслабить нервную систему. Одна порция может снизить уровень кортизола на 20% уже через 30 минут после употребления. Ты знаешь, что купить сегодня на рабочий стол?
1: Реклама.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
1: Новое радио.
12: Radio.ru.
13: Новое радио.
14: Я не знаю.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Пока столица ищет жаркое лето, Сибирь плачется от температуры плюс 30 градусов весь месяц. Ребят, вы там в себе вообще? Это же настоящий парадайз. Сколько всего можно сделать в плюс 30 и нельзя сделать в минус 30? Согласитесь? Так что наслаждайтесь. До осени осталось 55 дней всего, товарищи. Вот вам жаркие суперхиты, суперновинки нового радио. Вадим Данилин тоже тут. Просыпаюсь понемногу вместе с вами. Очень хочется

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Это Дима Урих и его Сирена, суперхит на новом. А у вас тоже такое вот было, наверное, да? Когда в отпуске ты весь сияешь, всю ночь барагозил, тусил до самого утра, потом немного поспал, на утро вообще никакого следа на лице нет. Состояние отличное, а солнышко светит, птички курлы-курлы. Приезжаешь домой, куда все делось? С утра опухший, серый еще. Оказалось, кстати, что у всего этого существует термин «курортное лицо». Как раз мой случай. Кстати, почему я вспомнил? Спасибо Калинину. Успел меня сегодня с утра на видео заснять и выложить себе на канал. Там я посмотрел, мне страшно стало. Короче, как снова вернуть себе курортное лицо? Записываем, мальчики, девочки. Контрастное умывание. Чередовать теплую прохладную воду. Лимфодренажный массаж. Ага, я вот прям вижу, как я делаю лимфодренажный массаж. Исключить соленые, острые и сладкие продукты за 3-4 часа до сна. И пить исключительно фильтрованную воду. Не благодари.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

еще только влезал, с подругами весело подпарило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: суперхит «Медлячок» в эфире «Нового». К этому ко всему. Между прочим, все шутки идут из народа. Я тут рассказывал несколько выходов назад о том, что на свадьбу сейчас дарят вместо подарков бензин, и люди начали рассказывать свои истории с этим связанные. Ну, там, знаешь, если ты, например, коллега, то на свадьбу можешь подарить 10 литров бензина. Если друг – 15 литров. Если лучший друг, то 20 литров. А родители вообще дарят 50 литров. Картинку можешь посмотреть в наших социальных сетях. Смех смехом, а люди начали рассказывать и писать свои истории с этим связанные. Ты не поверишь. Например, Диана написала: «У папы день рождения через неделю. Мой муж уже подготовился. Купил канистру и залил в нее бензин. Сказал, черное золото – лучший подарок в нынешнее время». Кристина пишет: «К моей подруге даже на свидание пришли не с цветами, а с канистрой бензина, чтобы показать свои серьезные намерения». Я согласен. И чем больше бензина, тем серьезнее намерения. Согласитесь, девочки? Извините, эти цветы через два дня завянут, а бензин – это о-о-о.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Tutup — приложение для путешествий номер один. Актуально с 16 августа. Подробнее на tutup.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Тур отпускаю, версия 2.0 в эфире нового. Ну, давайте в продолжение темы любви. А нет, давайте не будем сейчас о любви. Рано еще, вторник только у нас. Я до сих пор в календаре путаюсь. Вторник, да, вторник, 7 июля. Рано о любви говорить, ближе к концу недели подумаем. Мозг достигает своего пика, оказывается, в 55-60 лет. Ранее считалось, что пик активности мозга приходится на 20 лет. По данным ученых, скорость реакции рабочей памяти действительно лучше к 20-25 годам. Но способность понимать эмоции других людей возрастает только к 50 годам. Словарный запас продолжает расти до 67 лет, а математические способности выходят на максимум ближе к 50 годам. Да, теперь на возраст свои косяки уже не спустишь, придется искать какие-нибудь другие причины. Но об этом позже.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый...
2: «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive в Турции.

0: Берем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое. Механическая коробка передач повышает память и концентрацию. Это доказал японский профессор. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к более приятному и любимому суперхитам, суперновинкам нового радио. Еще больше обещаю в новом части тебе. Я Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Продолжаем наслаждаться каждой минутой этого лета. Новое.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Она суперхит в эфире новую, продолжение темы любви. Собственная квартира. Основной критерий привлекательности мужчин для москвичек. А вот отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет – это существенный недостаток, по мнению женщин. Собственное жилье ассоциируется со стабильностью, возможностью строить планы и избавляет от неопределенности. С одной стороны, девочек понять можно, а вот с другой… А с другой – 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.

0: Капризные.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Услышь новое.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе.

0: Суперхит «Лирика. Прости и прощай». В эфире нового. Тем временем в России названа главная причина, названа почему все-таки люди приходят в офис не выспавшиеся и все прочее. Россияне теряют сон из-за чемпионата мира по футболу. Из-за ночных матчей фанаты спят всего по 2-3 часа, а потом уставшие выходят на работу. Врачи предупреждают, что несколько таких бессонных ночей приводит к снижению концентрации, ухудшению памяти и снижению производительности. Помнишь, я говорил, что нужно искать новую причину своих косяков? Да, старость не подходит. Теперь все, валим на чемпионат мира. Кстати, по поводу чемпионата. Нет, давайте поговорим уже в следующем часе.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе за теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западная, 380.

0: Найти самый выгодный авиабилет. Просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Архитектор.
2: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Новое радио. Это...

0: Магнитогорске 4.
1: Новые. Самыми популярными породами собак в городах оказались йорки, чихуахуа и французские бульдоги. Ну а тех, у кого больше места в доме, выбирают лабрадоров, ретриверов и овчарок. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим летним любимым суперхитам, суперновинкам нон-стопом на 20 минут без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, здесь. Привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Очень красиво. Это «Пустые вечера» от Эльмана и Мона, суперхит Вафиринова. Но в продолжении интересных новостей сейчас скажу то самое заветное слово, после которого начнется срач. Не только в эфире, наверное, в наших социальных сетях. Про таксистов буду рассказывать. Но хорошее, хорошее. Значит, слушайте. Водители такси и скорой помощи реже страдают болезнью Альцгеймера из-за постоянной навигации, которая тренирует мозг, сообщает Гарвардский университет. Исследование показало, что ежедневный поиск новых маршрутов создает когнитивный резерв, в отличие от монотонной езды. Живи теперь с этим. Сергей Лазарев, «Не лето», Олег Майами, Леша Свик. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое радио. Слушай.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце

0: Это Егор Крид и его суперхит в эфире нового. Тем временем не про любовь Данилина, как обычно, про офисные какие-то новости. Российские боссы начали чаще возвращать бывших сотрудников и активно бороться за них. Представляешь, у тебя еще есть шанс. Такой эффект бумеранга происходит из-за кадрового дефицита экономических причин. Как минимум, такого работягу не нужно долго искать и обучать, ведь он уже знаком с продуктом компании и рабочими процессами. Так что, если ты уволился или тебя уволили, есть возможность вернуться на старую работу. Как мне почему сразу «Любовь и голуби» вспомнились, но не об этом сейчас. Скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну.
6: Подробности на newradio.ru.
7: 18+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну,
9: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Барась!
13: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+. Да, я знаю.

Клан «Карусель» со своим суперхитом «Home» в эфире «Нового». Далее рубрика «Потанцевальный суперхит» в эфире «Нового». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые только появились на свет и готовы стать уже суперхитами, но нужно только время. И сегодня рубрика будет необычной. На самом деле, прям с мурашками по коже рассказываю об этом всем. В прошлую пятницу певица Мадонна презентовала свой новый долгожданный альбом «Confession 2». Это продолжение, для тех, кто не знает, самого лучшего ее из альбома Confession 2006 года. Альбом в общем и целом прекрасен, но я ждал, конечно, большего, чисто субъективное мнение. Не об этом сейчас. Начала за здравие, кончила как обычно. Это называется... Нет, очень много шикарных танцевальных треков. Среди прочих новинок спешу рассказать тебе об одной. Называется «Read My Lips», «Читай по моим губам». Дело в том, что сингл Мадонны и колумбийского исполнителя Read My Lips официально, внимание, вошел в расширенный бонусный альбом чемпионата мира по футболу 2026 года. Ты знал, что такое существует? Я на самом деле не знал. Англо-испанский танцевальный трек стал частью главного музыкального сопровождения турнира от FIFA. Поп-дива также подтверждена как хедлайнер первого в истории масштабного музыкального шоу в перерыве финального матча Мундиаля. Прямо сейчас тот самый трек, новинка, «Read My Lips», называется «Мадонна в эфире».

0: 625 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Урологи заявили, что телефон в кармане и китайские автомобили повышают риск мужского бесплодия. Пу-пу-пу, живи теперь с этим. Это все новости, да? Я думаю, хватит новостей. Продолжаем летний, жаркий, твой любимый нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио. 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин. На пару часов еще с тобой.
2: Все мы изначально

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: суперхит в эфире нового 2018 года, между прочим. А будто бы как суперновинка постоянно звучит. Ну и продолжение темы любви. Астрологи проснулись. Внимание, внимание. Астрологи проснулись. Львы, весы, тельцы, раки и рыбы встретят любовь до конца июля, уверяют астрологи. Львы, весы, тельцы, раки и рыбы. Львам советуют искать ее на мероприятиях, весам среди друзей, тельцам на работе, ракам через близких и вот только рыбам на случайных знакомствах. Львы, весы, тельцы, раки и рыбы встретят свою любовь до конца июля. Поехали!
1: Эти траки были новыми, когда нового еще не было. Скампа-дабаду, пи-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Слушай,
10: новое.

0: Толстовка, суперхит на новом, тем временем «Жизнь с родителями» после 20... Хотелось бы, конечно, об этом поговорить, но не очень хочется сейчас. Давайте во второй половине недели об этом поговорим. «Жизнь с родителями» после 25 лет теперь не позор, а умный финансовый ход и тренд, заявляет «Умный мир» сего. Во-первых, экономия. Молодые люди спасаются от бешеных цен на аренду и копят на будущее. Во-вторых, это бизнес. Блогеры снимают вертикальное видео о быте со стариками и зарабатывают на этом. Если мой ребенок назовет меня стариком, он тут же соберет свои манатки и тут же первым поездом уедет в другой город. Даже не в моем городе будет жить. А в-третьих, рынок. Застройщики уже адаптируют дома и делают пристройки для взрослых детей. В-четвертых, проблема одна все-таки имеется. Сложнее всего в такой ситуации защита своих личных границ. Прикинь, живет с тобой ребенок и в какой-то момент говорит: «Мои старики». Слышу разговор по телефону: «Мои старики». Ну, такое на самом деле.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: Дели, самолеты и поезда. Туту, приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/plus.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем.

0: нового друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
1: Новые на новом. Градус.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Адель со своим суперхитом «Бафферинова». Кстати, певица возвращается в музыку после двухлетнего творческого отпуска и почему-то тайно записывает новый альбом в Лондоне. Параллельно с этим, с музыкой, Адель готовится к своей первой роли в кино. Она утверждена на роль в экранизации готического романа «Энн Райс. Плач к небесам», съемки которого проходят под руководством самого Тома Форда. На секундочку, Том Форд, да-да-да, тот самый Том Форд. А она также запишет официальный саундтрек к картине. Ну и последнее. Напомню просто, что сыну Адель уже 13 лет. Почувствуй себя старым.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске

0: мебельные истории. Домичиков 10.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое – это

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка, почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Магнитогорске 6.
1: Скумбрия и темный шоколад стали главными продуктами для борьбы со стрессом. По версии нутрициологов, теперь ты знаешь свой ужин. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к летним, жарким, твоим любимым суперхитам, суперновинкам. У нас на новом радио их овер дофига, так что раскладывайся поудобнее. Поздравляю с окончанием рабочего дня. Вадим Данилин с тобой здесь.

0: Это Джонни, его эйфория, суперхит на новом, но настоящая эйфория у тебя случится после установки нашего приложения Radio Hub. Это на случай, если хочешь, чтобы новое радио ловило всегда и везде. Официальное приложение нового радио Radio Hub. Стабильный поток, бесплатно, без регистрации. Смотри трансляцию из студии, слушай эфир, выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, настоящая эйфория. Суперхиты, суперновинки нового радио с тобой всегда и везде. Даже если ты в отпуске, даже где-то, если за границей. Наслаждайтесь. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: редких обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новое – это вот это.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
8: Барас!
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
9: Новое радио.

0: Это Роберт Кристиан, его In The End в эфире Нового, актуалочка, и я распрощаюсь с тобой. Новостей на сегодня достаточно. Дальше еще больше музыки в эфире. Помимо суперхитов, суперновинок, не забывай, ровно в 16 ООО по Москве проект, что было раньше. Музыка, которая когда-то была новой, когда нового радио еще не было, недовольных нет проекта, затягивает по самое не хочу. Не пропусти обязательно 2 часа флешбека гарантированно. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Родное, свежее.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Много чего сегодня в порядке, ребятушки. Я думаю, что можно подчеркивать и долго перечислять. В первую очередь, давай еще обратим внимание на то, что рабочий день не вечен, а летний вечер ни в коем случае не должен быть профукан. Красивых перспектив!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
2: Новое Радио.

Артикасти на новом радио, первоначальный состав. И, значит, слушаю композиции, вспоминаю, как вот прям давеча Драгуша, Эвичка, говорила, что мужики не могут забыть свою первую любовь. Ну, то есть вот прям живут с этим чувством где-то там под ложечкой. Ну, я сказал, что это ахинея полная. А чуть позже несколько раз мне эта новость попалась, понимаешь ли, в разных мессенджерах, социальных сетях и так далее. Что, телефон меня подслушивает, что ли? Или мы все подписаны на одно и то же? В общем, я продолжаю считать, что это полнейшая ахинея. Красивого вечера тебе. Это новая суперхит и суперновинки скоро.

0: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-Банк. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО Альфа-Банк 6+.
10: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
11: Это же Пиосик.
10: Милана Хаметова, Давид Манукян, Мари Краймбрери, Амилия, Эльдар Джарахов, Вики Шоу, Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля 6+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116 784 739 2130.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи-энд.

0: Ну, прям 100% стадионный хитяра Imagine Dragons на новом радио. Так, ребят, вот сейчас тоже предлагаю в ближайшие пару часов вот так вот прям сплотиться вокруг радиоприемника, потому что обещаем очень такую насыщенную программу в рамках проекта «Что было раньше». Будет она посвящена... Не скажу кому, не скажу чему, и вообще тему освещать не буду, потому что мы устроим небольшой розыгрыш. Да, ну, поразыграем какие-нибудь сувенирные штуковины от нового радио, чтобы ты немножечко вовлекся и тоже не просто вот прям слушал, но еще немножечко так покумекал, что там они музыкального такого загадали. Вот, ну, обо всем по порядку, через 10 минут приступим, это новое.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем
7: Архитектор, красиво и надолго.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City

0: Нормальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь радио. Новое.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Еще скажите, что вы не скучали. Я не поверю никому и ни за что. 2 недели не было ЧБР, мы вернулись. Маэстро Усишкин наконец-то. Вот он здесь.
2: А мне кажется, я вот прям приятно сейчас пропитался вот той самой тоской по проекту.
1: Да, и поэтому хочется прям с ноги работать, заходить. Да. Мне тоже кажется, что иногда, понимаете, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы 2 вперед. Иногда нужно немножечко поскучать. Но при этом я все равно хочу пожаловаться и сказать, что 2 вторника подряд мне приходилось выслушивать «Слили эфир», «Не буду слушать», «Переключать». Я считаю, что я не заслуживаю такого отношения, даже если 100%. Нет ЧБР.
2: Мне кажется, тот, кто это писал, он просто забыл, что можно же проникнуться тоской и грустной,
1: да.
2: Вот этой вот,
1: да.
2: Скучающей
1: Они
2: историей.
1: Они накидывают,
2: да.
1: На вентилятор, знаете вот ли. Именно. Поэтому я вас всех
2: как
1: запомнила.
2: Дети малые, не получил сразу и давай прям вот кричать,
1: да,
2: и ножки,
1: да,
2: топать.
1: Да.
2: Да ну что?
1: Ребят, ну мы же, мы вернулись, понимаете?
2: В конце концов, канал «Усатая пушка» хранит все плейлисты.
1: Абсолютно все. Да. Еще с эпохи мезозоя, понимаете? Там вообще можно найти
2: еще
1: времена...
2: Еще молодой был.
1: 20-минутного ЧБР, поди. И такое тоже было. Поэтому вот. Тема сегодня интересная. Я практически оформила пост и буквально через минуту прямо на треке выложу его в наши соцсети. Но я вам так скажу. Мы, этот плейлист, он вдохновлен Элиной Кофман, нашим главным админом архива, роскошной, прекрасной абажулькой, которая печенье принесла на прошлой неделе.
2: Было такое.
1: И ваша задача — угадать, по какому принципу собран плейлист. Первый человек, который угадает тему... Элина, только никому не сливай. Первый человек, который угадает тему сегодняшнего ЧБР, получит от нас в подарок наш модный шоппер, который купить вы нигде не сможете. Наш брендированный, моднючий, даже у ведущих такого нет. Вот и все. Это будет сложно, но как будто бы и не очень.
2: Ну, в общем, ребятушки, в любом случае, подтягивайтесь в комментарии в наш мессенджер, и будем там, соответственно, всю эту тему обмуслякивать и друг другу сердечки ставить. Оформим пост?
1: Нет еще, но я его доделаю.
2: Давай, мы приступаем.

0: случился овердоз. Потом что, артисты, которых мы слушали в пионерских лагерях,
1: 99-й год, артисты этого клуба Микки Маус. Тоже подходит.
0: Да.
1: Поэтому да, я даже осознала, что меня нет в чате у Кирилла Калинина, и я вступила сейчас в этот чат, чтобы наблюдать, чтобы никто у Элины, у нашей, ничего не выпросил.
0: А скажут, я тебе там, не знаю, печенье пришлю.
1: Ребят, ну меня-то вы знаете. Меня тут развитие вообще как нифиг делать.
0: Да. В общем, ребяшки, сегодня в ЧБР проект... Нет, перемотай меня обратно.
1: Раз, два, три, четыре, все, пять, пять, шесть, четыре, семь, два.
0: Сегодня в ЧБР продюсер Эрин Элина.
1: А ты что, у тебя бессонная ночь была, да?
0: У меня...
1: Мы все прощаем молодому отцу.
0: Примерно, да, 7 мая. Так вот, продолжаем, значит, плейлист имени Элины Кофман. Она же продюсер выпуска. А вы, друзья, угадывайте тематику, которая объединяет следующую композицию.
1: Вот смотри, вот вариант от Павла. Женщины, кому за 40? Отличная прелюдия к этому треку.
0: Кстати, как... я хотел этот трек, но давай вот этот, чтобы чуть-чуть.
1: Не, а я к тому, что сразу поймет, что не попал.
0: Да.
1: Потому что, ну какая это женщина? За какие 40?

0: Я хочу сказать всем огромное спасибо, потому что, вы сами того не понимая, закинули нам столько идей на грядущие выпуски ЧБР. Мне очень понравилась тема про постеры. Артисты, чьи постеры висели на стенах.
1: Например, вообще
0: очень классная тема.
1: Да.
0: Клипы с школьниками, популярные американские исполнители 90-х, определенный год.
1: Лысые артисты.
0: Лысые артисты вообще супер.
1: Ну, кстати, надо признать, что и Джастин тоже брил голову, а уж про Бритни не будем напоминать.
0: Да,
1: было
0: да.
1: дело.
0: Так что мне, я в восторге, вы все лучше.
1: В общем, может быть, там уже где-то и просачиваются близкие к правильным ответы. Может быть, нет, но спасибо большое за набрасывание темы. Мы продолжаем плейлист сегодня имени нашей слушательницы, которая вот прям вот его создала от и до. А мы с удовольствием подхватили тему. Итак, следующая исполнительница. Кстати, да, давай тоже накинем, что...
0: Фактуры какой-то?
1: Нет, Бритни встречалась с Джастином.
0: Было,
1: да?
0: было.
1: Было дело.
0: Грустная
1: встречалась
0: какая-то история.
1: Встречалась следующая артистка с артистом, который будет за ней. Будет ли это подсказкой? Может быть.

0: На-на-на-на-на.
1: Как же мне нравится ваша вовлеченность, друзья. Респект, респект.
0: Усичкин сказал, что так, запиши каждую тему, 10 штук я уже точно услышал.
1: Не, ну реально, у нас с тобой прям вот на год работа прям пок-пок и будет скомпоновано.
0: Пок-пок, как это ловко.
1: Да? Фуньк-фуньк и в дамке. Ребяшки, мы продолжаем слушать сегодня плейлист «Загадку», на которую вы ответ находите в нашем мессенджере. Соответственно, там и волна комментариев. Большое вам за них спасибо, за идейки ЧБРов на 2026 год на осень.
0: Ну, а я хотел сказать про разгадку, но не буду пока говорить.
1: Ну, про разгадку скажем, да, она уже есть.
0: Да.
1: Разгадку уже есть, разгадку уже написали, мы поздравим.
0: Но чуть попозже.
1: Ну, чуть попозже, да.
0: Можете пока еще поугадывать, но разгадка
1: так, есть. Значит, что объединяет Pink с следующей композицией?
0: А я скажу... Помимо темы, которая их объединяет.
1: Помимо темы, которая их объединяет, да. Тут нам уже писали, что цепочка из бывших.
0: Очень хорошая тема.
1: Хорошая тема, да, наверняка сделаем такую. Так вот, Адам Ламбер. Следующая песня. Адам Ламбер, окей. Да. All right. Ну, просто английский не мой родной, в отличие от тебя. Он эту песню должен был исполнять дуэтом с Pink.
0: Но?
1: Но исполнил соло, и очень даже неплохо у него получилось.
0: What do you want from me?
1: Понимаешь ли? Он голосин у него, да? Очень кайф.

0: Ну что?
1: Артисты, которые попадали в ноты, артисты, которые пели в микрофон, артисты, которых подобрала Элина Коффман, артисты, которые выпускали треки.
0: Артисты, у которых есть нос. Ребятушки, мы продолжаем сегодня слушать плейлист, объединенный одной тематикой.
1: Но мне нравится, что уже угадали, но я до сих пор в шоке, что вот
0: довольно
1: эти треки
0: быстро.
1: Вот так вот.
0: Да. Ну, кстати, да, ответ уже есть. Сейчас мы его скажем. Да вообще, блин, елки-палки, Макс Мартин,
1: да.
0: Автор всех этих композиций, продюсер. И нам еще на полтора часа хватит его шикарных хитов. Представляешь, что вот эти все треки сделал или приложил руку
1: один и тот же человек. Я об этом и говорю, что все это треки рук одного человека.
0: Ну, да, так или иначе он к ним имеет отношение.

0: Не, ну это, конечно, турбомощно, да? Когда и, например, не знаю, группе E-Type и Weekend один и тот же человек писал песни с какой-то там разницей в десятилетие, и они обе на первые строчки чартов мировых запрыгивали.
1: Это очень хорошо.
0: Ошалеть-машалеть.
1: Это очень хорошо.
0: Да. Сегодня мы слушаем плейлист Элины Коффман, который посвящен ее, наверное, любимому, да, продюсеру Максу Мартину, который отвечает не только за звук нулевых, но в первую очередь он за него ответственен, но и за звук 90-х, вот в данном случае, и в наши дни тоже себя прекрасно и замечательно чувствует. Да, и 10-х, и 20-х, я думаю, и 30-х тоже отправится легко, потому что он, ну, не старый, так сказать. Мы продолжим после короткого перерыва.
1: Все верно.
0: Я хотел сказать перекуры, но нет, перекур — это отвратительное слово.
1: И действие и тоже действие не очень хорошее. Курение мы осуждаем.
0: Жестко. Ага.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. Белка написала смешное сообщение. Есть ощущение, что вы думаете, что мы умные, как Элина Коффман, если решили, что мы это можем отгадать. Но я хочу сказать, что два человека написали правильную тему, что это треки авторства Макса Мартина. Алла Казакевич и Екатерина. Фамилию я не вижу. Значит, Алле я первой написала в личку о том, что погодите сейчас, мы все увидели. Не раскрывайте свою личность. Екатерина была ниже, я тоже ее себе скопировала. Так как вас всего две, Усишкин щедро решил подарить шопер обеим. Мне кажется, это честно и правильно.
2: Да, ну, конечно, честно и правильно, потому что если бы было три, то мы бы и три раздали шоперы. Но если бы хоть один мужик сюда попал, то я бы просто выпучил глаза, потому что я бы сам в жизни бы не угадал эту тему. Поэтому, барышни, мое почтение, я в шоке. Как можно было угадать?
1: Мне кажется, что можно было бы написать первые три трека, которые звучали, и спросить чат GPT, что объединяет эти композиции.
2: Ну, значит, еще большой респект.
1: А девчонки, в принципе, всегда сообразительные.
2: Ну, все равно, мне кажется, это читерство. Нафиг оно надо в случае, ну, с шопером. Ну, что это такое? Ну, это же там, я не знаю. Вот уж правда. А вот этот вот фан, это вот удовольствие.
1: Ну, да, нет.
2: Знаешь, как сидеть на квизе с Шазамом? Там,
1: конечно.
2: Ну, глупости вообще.
1: Глупости. Нужно просто с
2: Элиной
1: Коффман
2: дружить.
1: Вообще
2: сидеть на квизе. Глупости. Ерунда. Как и все эти ваши настолки дурацкие. Слушаем сегодня проект «Что было раньше». Здесь у нас треки Макса Мартина. И слушать мы будем еще полтора часа. Прикиньте, это тоже он.
1: Реально психушка какая-то.
2: Вообще.
1: Бритни Спирс и Бон Джови.
2: Да, блин, да. Не знаю, Джастин Тимберлейк.

0: повторил, я понял, кем Сергей Лазарев вдохновляется в своих композициях, когда вот там припев надо вот 84 раза исполнить в композиции, чтобы она была 6-минутной обязательно. Джон Бам Джови на новом радио сделал себе лошадиные зубы за 25 лет до Райт Рауна. Я когда этот клип увидел впервые, я просто смотрел и думал, а, что у тебя там, мертвый мужчина? Вот. Ну и то же самое и ведущая тогда по телевизору задала такой же вопрос в сторону. Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Все верно, все верно. А Устюшкин очень переживает, что вы теперь не будете играть с нами музыкального крокодила, а значит, не будете совсем ничего писать. Поэтому накидайте, пожалуйста, реакции и добрых слов, а то он опять с ума сойдет.
0: Да,
1: а
0: ладно.
1: Нам не надо нервировать молодого отца. У него есть причины для того, чтобы понервничать.
0: Да, следующая песня вам тоже всем прекрасно и замечательно известна, но она не совсем в данную канву прям вот жестко входит. Жестко не входит она в эту канву, входит плавно.
1: Потому что
0: Макс Мартин, он из Швеции. И чтобы Макс Мартин не пересекся с Александром Бардом, наверное, создателем абсолютного большинства шведских музыкальных групп, это было бы абсолютной странностью. Так вот, они пересеклись. Вот, совместных работ у них нет, вот прям таких абсолютно совместных. Но Мартин продюсировал проект «Вакуум», который создал Александр Бард. И над альбомом они работали together, как говорится. Но эта песня, соответственно, тоже немножечко,
1: Но
0: к нему, да, отношения имеет.

0: Написала девчонкам, такие теплые сообщения отправили мне в ответ. Вот Катя, например, написала, что недавно была у подруги в Питере, и она включила плейлист песен продюсера Макса Мартина. И я сегодня слушаю вас и понимаю, что эти песни там были, и очень-очень жестко обалдела, что оказалась права.
1: Ты смотри-ка.
0: Прикинь, как
1: ну, бывает. Половину авоськи теперь подруги в Питер
0: ну,
1: надо
0: да,
1: отправлять.
0: Да.
1: Иначе никак.
0: Поэтому,
1: иначе не по-сестрински.
0: Поэтому я в восторге. Я в восторге. Вы молодцы.
1: Да, мы продолжаем проект, что было раньше на новом радио. Продолжим. Нет, у меня сегодня пипец, я не говорю. Говори.
0: Небольшой перерыв, и вернемся. Да.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть.

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срывосроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте на 16 подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: еще не было. Что было раньше?
1: Что, я заразилась?
2: Да, воздушно-капельным путем, дорогуша.
1: Мы продолжаем слушать треки, руки к которым приложил Макс Мартин. Во! Продюсер Макс Мартин. Именно. Жесть, это реально воздушно-капельным передается.
2: Есть такое.
1: Мне еще на секунду подумало, что сегодня пятница. Я думаю, какая пятница, сегодня только вторник.
2: Забалалайка, да. Ой, вот что значит дурка, рабочая суббота.
1: Дурка.
2: Да, продолжаем, значит, проект, что было раньше. Туды-сюды. Макс Мартин. Вот такой вот он красавчик. Широкоформатный артист, исполнитель и так далее. Автор звука нулевых. Но я сейчас как будто бы слышу его во всех этих песнях.
1: Mm-hmm.
2: Да, есть. Вот то, что он такой и балладный,
1: да?
2: И туды-сюды. Вот, продолжаем.
1: Конечно, а что нам
2: Backstreet
1: тормозить?
2: Boys,
1: у нас
2: ребятушки.
1: Еще впереди больше часа, а треков столько, что нам опять скажут, давайте третью часть.
2: Но это уже надо будет в наши дни забираться. Да.
1: Пять
2: пацанов, а написать некому было хит.
1: You are my fire. Еще одно слово.

0: Если Макс Мартин, то тогда можно брать Игоря Матвиенко.
1: Игорь Матвиенко 100%. Причем нам эту тему предлагали Филатов и Кэрос, помнишь?
0: Да,
1: взять битву продюсеров,
0: да.
1: Чтобы вот там с одной стороны Матвиенко, с другой Фадеев. И вот вы там хитами бускаете друг друга.
0: Было, было.
1: Любопытно бы получилось.
0: Тут еще просят, значит, посвященное творчеству Крутого, Николаева. Друзья, не останавливайтесь в своих идеях, мы все это запишем и потом воплотим в жизнь.
1: В обязательном порядке. Ну а сегодня Макс Мартин, шведский продюсер, которого зовут, кстати, Карл.
0: Да.
1: Уж не знаю, чему ему Максу так захотелось, да.
0: Сейчас тебе Элина расскажет.
1: Что вот с этим Макс? Карлом?
0: Он... Ну, Карл не так презентабельно, как Макс. Макс легче ложится. Макс Мартин.
1: Карл,
0: легко.
1: Понимаешь ли, он себе король взял имя Карл.
0: Ну, давайте без этих королевских замашек без тоже.
1: Поскромнее надо.
0: Скромнее
1: быть,
0: чуть-чуть.
1: All right. Так вот, на самой прям вот заре карьеры Макс Мартин работал продюсером у именитых шведских коллективов, что неудивительно, один из которых носит название, точнее, носил, ну или носит, Ace of Base.
0: Нашел, как притянуть,
1: Да, он реально продюсировал именно этот трек.
0: Ну и все.
1: Beautiful Life.
0: Все можно.
1: Вот, кстати, да, чем продюсер отличается от автора исполнения? Ну, потому что продюсер, вот, ему пришли на гитарке набренькали, а он это все дело оформил. Но есть продюсер а-ля Карабас-Барабас. Он их берет, значит, за коконаты и говорит, будешь танцевать там-сям? Да это совсем другое.

0: It's a beautiful life.
1: Мне кажется, нет человека, который сейчас бы не подпевал.
2: Но
1: слушающего наш эфир.
2: Я надеюсь, что сейчас все слушают наш эфир. Иначе, а зачем вам уши?
1: Вот именно. Проект, что было раньше. Слушаем треки Макса Мартина. Я решил полюбопытствовать, как-то мы можем вот его сегодня привязать, помимо Ирины Кофман, да, которая его...
2: Ну и что?
1: 26 февраля родился по знаку зодиака рыбы. Вот тебе, пожалуйста... Рыба и мясо, все в одном флаконе. Написал песен, между прочим, как...
3: Что эй, ладно. На новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Но свежие. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 70, выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня.

0: Новое радио. Radio.ru. Что было раньше?
1: Мне нравится, что не только я удивилась тому, что есть такой фальцет у тебя.
2: А кто-то еще услышал, да, как я там?
3: Возьми телефон, детка.
1: Друзья, а скажите мне, пожалуйста, а по какой такой причине в 18.54 я не вижу ни одного сообщения о том, что вы не можете выйти из машины? Но я должна признать, что я еще не отматывала чат наверх. Возможно, кто-то есть и написал об этом, но я хочу прямо сейчас увидеть, да? Что это такое? Нам что, удалять выпуск? Зачем? Ну, для чего вот эти нам проблемы?
2: Ну, с другой стороны...
1: Вот эти ссоры.
2: Элина Коф, он продюсер, пусть она и продюсирует тогда уже.
1: Ну, Элина, спродюсируйте нам, пожалуйста, извольте. Реакции, сердца и много комментариев. Прямо сейчас.
2: Да. Надо напомнить, что мы сегодня слушаем треки, к которым приложил руку Макс Мартин.
1: Все верно.
2: Да, но мы решили, что сейчас не все могут слышать эфир, потому что в некоторых регионах свои программы идут
1: в
2: это время.
1: У кого-то Нюша.
2: У кого-то Нюша играла, например, сейчас, да, которая прекрасная, замечательная и обожаемая, но чуть-чуть как будто бы в канву не вписывается. А нам потом еще повторы крутить, понимаешь ли?
1: Все верно.
2: Поэтому надо немножечко разбавлять музыкальной мелодикой разные фактуры. Но не терять же нам песню Cotton Joe, да, например? Конечно же, нет. А песенку группы Bodies Without Organs мы сейчас можем поставить, потому что, да, он ее не продюсировал.
1: Но
2: он работал на лейбле, который сделал эту песню.
1: Очень ловко.
2: Все совпадает.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, ребята, прикиньте, уже час прошел, пролетел, пронесся. Все оправданы за то, что не сидите в машине, потому что есть сообщение о том, что я иду в машину, чтобы, значит, посидеть, послушать вас. Но мой любимый, это про то, что бензина нет. Сидеть в машине, поэтому я не буду, слушаю дома, не могу выйти в магазин, чтобы купить продукты на ужин. Мой голодный человек. Главное, что музыкально сыт.
2: Сегодня у меня вообще полнейшая какая-то неразбериха с ртом, с пальцами. Все работает
1: Усилькин,
2: как-то рассинхронно. Ничего страшного, бывает. В отпуск всем надо, а то, что я был в мае в отпуске, это не считается.
1: Не считается.
2: Это, знаешь, все равно, что называть женщин в декрете. Да, ты же не работаешь, приготовь ты нам поесть и вообще развлекаешься.
1: Осуждаю всех таких.
2: Согласен полностью. Надо напомнить, что проект «Что было раньше» подразумевает треки, которые написаны до 2015 года.
1: Но...
2: То есть были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Но 2015 год тоже год.
2: 2015 100% входит, потому что мы в 2015 появились 30 ноября.
1: А песня?
2: А песня появилась раньше, но я уже забыл, какую мы песню хотели поставить. Тогда сейчас она будет.
1: Но мы можем поставить Blinding Lights, например.
2: Да, можем мы ее... Знаешь, почему мы ее можем поставить?
1: Почему?
2: Вот, во-первых, не потому, что она в 2015 родилась, она родилась в 2019 году, а дата 29 ноября. А 29 ноября это то же самое, что и дата моего рождения. Соответственно, абсолютно вот прям четко совпадает.
1: А у меня три пластинки Weekend'а, поэтому я считаю, что тоже оправданно. Ну, как бы, понимаешь, вот мы выбрали...
2: Да,
1: по
2: очень
1: сердцу.
2: Подходящую песню.
1: Я еще планирую в Куала-Лумпур лететь на его концерт.
2: Именно.

0: Как рассказывал Макс Мартин,
1: так,
0: автор и соавтор данной композиции, он говорит, мы эту песню с Уикендом за один день сделали.
1: Вот
0: потому что он сразу
1: работает.
0: Узнал, что вообще, да. А в итоге эта песня самая ротируемая на планете за всю историю вообще музыки.
1: Вот
0: представляешь?
1: Думаете, вот
0: офигеть,
1: думаете.
0: Конечно.
1: И, кстати, Грэмми он не получил.
0: Ну и фиг бы.
1: И с тех пор бойкотируют Грэмми жестко, потому что это сюр.
0: Мне кажется, Грэмми не получила его.
1: Да.
0: В данном случае. Так, друзья, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня такое очень редкое исключение с правил. Мы послушали трек, ну, относительно современный. Относительно проекта, так это вообще только что сделан прям.
1: Угу. Вот. Я еще хотела
0: сейчас
1: отметить, что у нас сегодня полное отсутствие композиций на русском языке, что тоже как будто бы не очень типично.
0: У нас даже бывали плейлисты вообще с полным отсутствием слов.
1: Да, это было. Да, это
0: только
1: было
0: мы
1: хорошо.
0: Там что-то, да, подвякивали немножечко. Но сейчас вернемся к теме выпуска. Макс Мартин. Точнее, не то чтобы вернемся, а расширим границы.
1: Так.
0: Учитывая, что эта песня, но свеженькая, мы напомним, что Макс Мартин с 90-х годов колбасит и с группы Rednecks, деревенщины шведские. Он тоже очень даже неплохо контактировал, например, и с этой песней был тоже замечен, прикинь, да? Вот, это все, да, он и там поработал, и здесь, пожалуйста.
1: Не, ну это очень талантливый человек.
0: Ну, вообще красава, конечно.

0: Наташа написала: я вас слушаю в Рейкьявике, тоже в машине.
1: Рейкьявике?
0: Прикинь.
1: Офигеть. Я был в Исландии в 2019 году, смотрел на эти вот бесконечно красивые ландшафты, которыми сейчас Наташа любуется. Да, и смотрел на китов, а еще слушал новый альбом Tyler, the Creator.
0: Вот. Но сейчас мы перематываемся в 90-е. Со всей силы, но не от всего сердца, друг мой дорогой.
1: Я не знаю, почему эта песня заиграла, потому что новая программа так распорядилась, да.
0: А что говорить, Мартин?
1: Это Кэти Перри, Мартин написал и эту песню тоже.

0: Мне нравится эта песня.
1: Хорошая песня, да. О дружбе, о чувствах, об эмоциях. Кэти Перри только что, причем песню-то написал Макс Мартин, получается.
0: Получается.
1: Ну, я поцеловал девушку, что в этом плохого-то? Шура же поет, я к нему полечу в небо, перепеваю Дубцову.
0: Ну да.
1: Женя Трофимов перепевает же тоже Максим певицу.
0: А тут?
1: А тут то же самое. Да. Поэтому мы продолжаем проект «Что было раньше» на Новом Радио. Слушаем треки Макса Мартина. Огромное количество у него этих песен. Я уже потерял целую кучу, пока искал другие. И мы не знаем, что поставить сейчас.
0: А, реально, мы не обсудили это?
1: Нет, не обсудили.
0: Ну, давай, поэтому... я тебе накидаю вариантов того... Я даже не знаю, как мне их так накидывать, чтобы никто не узнал, что я тебе буду говорить.
1: На вентилятор. Нет, говори прямо в эфир.
0: Ну,
1: но если не хочешь,
0: может, Maroon 5
1: то...
0: послушаем.
1: Maroon 5?
0: Да, рядышком, в принципе. Можно Шакиру какую-нибудь плюхнуть.
1: Очень даже, кстати...
0: Ну, как будто Maroon 5 хорошо сейчас будет. После Кэти Перри вот как раз такой вот период вот этих вот десяток.
1: Но я хочу немножечко удивить.
0: А что спрашиваешь тогда?
1: А потому что я вот такой вот непосредственный и непостоянный. Кто-нибудь помнит артиста такого, как Тайо Круз, например?
0: Да.
1: Да?
0: Ну, вот,
1: помнишь?
0: Ну,

0: Так, друзья, как только я думал, что завязал, они вновь затащили меня обратно. То есть мне реально казалось, что плывите, как у нас идет немножечко не вот прям ровно и прямо, но заскочил...
1: Нет, подожди, стоп, да. Сразу, сходу. Как ты мог об этом судить, если ты даже не читал ни одного комментария?
0: Потому
1: вот с чего ты это взял?
0: Я так чувствую. Мне пофиг на комментарии, я так чувствую.
1: Да ты просто этот, как обычно.
0: Да.
1: Соберись, а.
0: Да все отлично.
1: Что за нюни вообще внезапно?
0: Какие нюни?
1: Давай я тебе почитаю. Кайфушная песня. Много гифок. Дальше. Значит, тут люди общаются. Дальше. Привет из Питера. С комфортом пробок нет. Спасибо. Дальше, значит, слушаю вот это я читала. Дальше.
0: Да мне хватило вот сейчас дяди Димы, который заскочил, да, прям давай по ладоши хлопать, такой весь довольный, говорит, какой замечательный плейлист. Спасибо Елене Кофман, спасибо Максу Мартину за то, что он либо написал эти песни, либо спродюсировал. Короче, так или иначе, приложил
1: вот,
0: руку.
1: Вот, тебе понравится. Песня «Огонь, не могу выйти из машины». Поставьте Кузьмина.
0: Он не может выйти, потому что топливо закончилось.
1: Круто, ребята, человек, все, что вы делаете, особенно ЧБР, жизнь, температура 38, я танцую. Поэтому все, давай, зачилься, успокойся, все хорошо,
0: супер.
1: Все в порядке.
0: А можно еще от Виталия? Виталий тоже доброе сообщение написал. Большой цыганский привет, от МСД, Мэвички, обнимания прям и так далее. А ты знаешь, я вот хочу немножечко удивить.
1: Ну, какая-то цыганская песня должна произойти.
0: Виталий не так давно стал дедом.
1: Было.
0: Не так давно стал дедом, но очень скоро ему исполнится 30 лет. Ты в шоках?
1: Мне чуть-чуть неловко стало. Шакира лучше! Шакира!
0: А кто песню написал?
1: Лала!

0: Лего.
1: Ребята, сейчас будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Кстати, я надеюсь, что вы скачали Радиохаб.
2: Радиохаб.
3: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: отношений. Радио-хам. 12+. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новый радио.

0: Нове.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
3: Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем треки авторства, продюсирования Макса Мартина. Я поняла, что мы ни разу за весь эфир не сказали о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Об этом можно говорить, потому что ЧБР не было 2 недели. Вы, наверное, подзабыли. В субботу, наверное, отвыкли уже слушать, а вам есть что послушать. Также в канале, в одном мессенджере Усата Пушка, вы найдете все, абсолютно все плейлисты ЧБР, собранные ручками Усишкина, который сегодня жестко вообще бузит на программу, которая у него летит. А это просто ретроградный Меркурий.
4: А что, правда, да?
3: Да.
4: Это он, в нем дело?
3: Да, да. Дело окей. Вообще не в тебе, не в программе. Просто когда ретроградный Меркурий, вот оно все вот ломается.
4: А то, что еще... дочка у меня орет, это тоже не скачок.
3: Это, конечно,
4: просто,
3: это планета. Меркурий. Это планета. Все, вот ближайший месяц нужно потерпеть просто.
4: Все, согласен. Так вот, продолжаем слушать песни. Сейчас мы послушаем Брайана Адамса. То есть Макс Мартин, и ему песню написал этому канадскому рокеру, и это подразумевалось баллада.
3: Но,
4: в принципе, она есть в виде баллады. Кстати, поговаривают, что это самый Адамс с принцессой Дианой.
3: Но
4: мы в это не верим, потому что мы желтую прессу не слушаем, и слухи не распространяем. Так вот, а потом продюсер Чикейн сделал ремикс на эту балладу, и получилось очень даже удобоваримо, прям вообще классненько так, динамичнее.

0: общем, без ремикса я бы, наверное, бы заскучал. Брайан Адамс, у него все песни какие-то нудные.
1: Ну, вот под эту погоду отвратительную, которая тебе нравится, я думаю, баллада бы тебе нормально.
0: Ну, ушам-то прошлась. Можно было бы прилечь и подрыхнуть немножечко. Проект, что было раньше. Слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Да, тут есть целый список его приколдесных цитат, каких-то мудрых, потому что мы можем смело говорить, что человек гениальный и талантливый. И вот, ну, например, да, про хиты он говорил, что хорошая песня — это математика, должны быть... Идеальный крюк. Чё? Должен быть идеальный крюк, правильный ритм и момент неожиданности. Мне кажется, люди, когда дают интервью, они специально пытаются такие фразы подобрать, чтобы это можно было потом где-нибудь на стене в ВК оставить или набить татуировку.
0: Но обрати фразой внимание, это чувак, который сам является искусственным интеллектом.
1: Ну, вообще,
0: в данном случае, когда ты математически подходишь к творчеству, то у тебя и реально формула хита выводится.
1: Ну, это правда.
0: Да, только большинство людей, кто математически подходит к творчеству, у них не получается нифига, а у Макса Мартина реально три дюжины супер-мега-хитов.
1: Меня больше удивляет, что артисты, с которыми он работал, работает, они настолько разносортные. Ну, то есть, они реально очень разные. Ну, есть правильно, и похожие, конечно, но это просто разные эпохи. Вообще, что к чему, как?
0: Какой-то артист, например, понял, что он забвению предается, и он идет к модному продюсеру и говорит: пожалуйста, сделай мне песню.
1: Но это не всегда работает.
0: Очень
1: классно,
0: далеко не
1: когда
0: всегда работает. Да.
1: Интересно, а сколько вообще стоит с ним поработать?
0: Очень дофига, потому что у него чуть ли не 50 миллионов баксов только вот отчислений капает.
1: А, извините.
0: Да, дофига, поэтому я уж не знаю, сколько там дофига-дофигич.
1: А
0: да,
1: он женат вообще? Мне просто интересно, как
0: вообще... Есть о чем поинтересоваться. В любом случае, если он швед, а швед подразумевает, ну, что семья может быть чуть больше, чем, да, из двух человечков. Поэтому обрати внимание. Следующая артистка Джесси Джей.
1: Она очень хорошая, я вспомнила ее. Она такая с челочкой и тоже в свое время очень гремела. Реально я помню.
0: Благодаря Максу Мартину.
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Ребятушки, а вы помните этот трек? Эви, когда услышала первые аккорды, сразу такая: да-да-да, я знаю эту песню.

0: Я открыл чатик наш наконец-то. И получил немножечко леща за Брайана Адамса.
1: Да.
0: Ну, конечно же, она не нудная была, я в ремиксе поставил. А так у него баллады сложные.
1: Ну ладно, ты сегодня злодейка. Даша пишет, опоздала к угадыванию, опять самой зарабатывать.
0: Ладно, в субботу можно повторить.
1: Да, но мы ничего уже не подарим. Можно повторить проигрыш, вот так можно. Но мы в целом можем периодически такие угадайки устраивать. Хотя мы будем не всегда палить темы, которые придумали.
0: Вот именно сегодня, да, лысых артистов особенно. Сегодня мы слушаем творчество Макса Мартина.
1: Все верно.
0: И мы благодаря... собственно, плейлисту узнали, что у Селин Дион не только 100 миллионов проданных пластинок, но есть еще одна песня, ну, кроме той самой из «Титаника». Да, и сейчас мы тебе ее немножечко напомним.
1: А ты хочешь, чтобы тебя допинали, да?
0: Конечно, я хочу быть истерзанным. Мало же мне дома получать тумаков. Погнали.

0: Кстати, надо еще напомнить, что Макс Марси не только весь такой вот из себя популярный, но он еще и получил «Золотую малину». Это антипремия.
1: О, кстати.
0: Да, за то, что он написал песню к какому-то там фильму, ее исполнила Бритни Спирс, и тогда комиссия посчитала, что это, ну, чересчур поверхностно, чересчур прям вот чувак. Ну, вот форму твоя уже просто утомила немножечко. Вот, я тут, знаешь, обратил внимание на то, что сегодня канадцам от меня досталось. И Селин Дион,
1: да,
0: и Брайан
1: Адамс. Да, что-то ты сегодня вообще... Да? Но шведам никогда.
0: Нет, шведам никогда не достанешь, шведы лучше. Проект, что был раньше, продолжим после короткой паузы.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
11: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
12: Та-дам!
10: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО «Альфа-банк» 6+.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
18: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
19: Новое радио.
20: Новое радио.
21: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, а погоди, мы что, прощаемся уже?
0: Ну, мы уже близки к тому, чтобы это сделать. Ты представляешь, оказывается, Макс Мартин сделал из Тейлор Свифт как раз-таки, точнее, сделал трансформацию.
1: Что это значит?
0: Она была кантри-певицей, и прекрасно себя чувствовала, но он сделал так, что она сейчас меняет экономики городов, когда приезжает с концертным туром.
1: Это правда, но для меня это до сих пор загадка.
0: Для меня тоже.
1: Навсегда останется.
0: Вот она математика.
1: Я воспринимаю музыку, если вы фанат, не обижайтесь, пожалуйста, но для меня музыка Тейлор Свифт это вот как есть рис без соли и вареную грудку тоже без соли. То есть просто пресная еда. Это стол номер 5, который выписывают при гастрите. И, может быть, стол номер, я не знаю какой, который выписывают, когда у тебя камни в почках. Я просто им только в больнице питаюсь. Тоже отсутствие соли, специй, ничего, просто что-то пресное. Вот так для меня ощущается Тейлор Свифт, кроме двух каких-то ее громких хитов. Ну, невозможно вот, на двух хитах построить.
0: Вот первый ее хит, суперхит как раз-таки, написал Макс Мартин в 2012 году, и он возглавил все всякие там разные чарты. Не будем слушать, потому что не хочешь, да?
1: Ну, хочешь, чуть-чуть поставь.
0: Ну, не то чтобы я совсем не хочу, но техника сегодня не за меня, она за тебя. Поэтому мы послушаем другую песню, тоже авторство самого Макса Мартина. Я его уже разлюбил, кстати. Мне все-таки вот этот математический подход

0: Ну, как говорится, миллион мух не может ошибаться. Макс Мартин сегодня у нас герой плейлиста с подачи Лины Кофман. Дорогуша, а как тебя вот поменялось отношение к нему? Или, может быть, наоборот, зародилось? Или... Я считаю, да, он гениальный, он красавчик, но, блин...
1: Что?
0: Душа пропала как будто бы из всей этой музыки, когда он сказал про математику и про подход.
1: Ну нет, ты просто сегодня на таком настроении.
0: Да то же самое говорил Пашу. Он говорит, мы музыку не делаем там как Баста с каким-то творчеством, подтекстом. Мы
1: также Баста ориентируемся... 500 треков от 4 разных альтер-эго.
0: Конечно, но он зависимый человек от вот этого процесса создания.
1: Ну, это но... тоже. Но он хорош в этом деле. Он делает хиты, и этому надо уметь делать хиты.
0: 100%. Мы завершаем на сегодня проект, что было раньше.
1: Молодец, чувак.
0: Молодец. Мега круто, конечно.
1: Спасибо, Лине Кофман, за идею. Спасибо тем, кто накидал тем. Спасибо вот Мадина, которая написала, что огонь треки, крутой выпуск. Целую вас в обе щеки и в нос.

0: лучше на новом радио.
1: Что за безобразие происходит? Почему эта песня вообще заиграла? Ее здесь даже не было никогда. Что у нас происходит с этой компьютерной программой дурацкой? Ну-ка, поставь-ка мне обратно мой компакт-диск. Вот.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите, и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника. Техника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 70.

Ребятушки, если два часа до этого, ну, практически полностью мы слушали треки Макса Мартина, продюсера, исключая Зиверта и Федука, то в перспективе будет разнообразие куда больше. Начнем с Немиги.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
3: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось. Я не скажу, что мои песни перестали играть на радио, они звучат.
0: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
3: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то такие значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
0: Часто тебе говорили про то, что вот это, допустим, победа, она была куплена, или
3: часто,
0: ты там, возможно, с кем-то переспала.
3: Да, да.
0: И до сих пор говорят.
3: Действительно, девчонка из Якутии смогла приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18.
1: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Слушай.

Я верю в карму, и это значит, что я могу целый день делать гадости людям и считать, что они это заслужили. А? Под таким углом тоже можно посмотреть на эту самую карму. Ладно, все, не будем под таким углом смотреть. Егор Крид и Артик Асти на новом радио, будем слушать. А вот по поводу посмотреть, есть предложение посмотреть серию другую, а то и третью классного мультсериала под названием «Красногорский парк». Смотрел же уже?

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Бабас!
9: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

«Поработай с моей любовью». Такое себе предложение от Эйлока и Джеймса Артура. У меня есть предложение полегче, попроще и, собственно, пофункциональнее. Потому что, ну что проще, чем взять свой телефон и скачать приложение из своего стора, который называется «Радио Хаб». «Радио Хаб» — это очень удобно. Можно всегда оставаться на связи с новым радио. Можно слушать потоковые сервисы, можно слушать все программы, которые у нас там были когда-то. Посмотреть много всего любопытного, и это бесплатно. И вообще работает везде, по белым спискам, просто прям all the time. «Радио Хаб» называется. Скачивай, пользуйся. Будем поблизости.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Ну что, ребятушки, 7.07, Иван Купалка, говорится, праздник летнего солнцестояния. Пишут, что широко отмечается у восточных славян, но я что-то празднующих не наблюдал нигде. Тебе отличного вечера, тем не менее.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Да когда елочка поет, разве хочется что-нибудь говорить? Виделись буквально в субботу. И с тобой, я думаю, виделись. На дне московского спорта. Большой движ, нового радио. Любимые артисты, несколько дюжин. Ну просто феноменальные впечатления, конечно. Обязательно повторим, но чуть позже. Также, кстати, концентрат любимых артистов у нас по четвергам в хит-параде.

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Мой.
5: Новое радио.
0: Новое радио. Новое. Новое на новом. Звонкий. Невероятно.

Ну все продано, в Абхазию захотелось. Близкий на новом радио. Сейчас у меня из окна видно правительство Московской области. Над ним, значит, реет флаг. А еще выше не совсем темное небо. Да, друзья, сегодня день так называемого летнего солнцестояния. 7 июля, Иван Купала, все дела. И пишут, что славяне восточные очень и очень любят этот праздник отмечать. Честно говоря, у меня из окна ни одного отмечающего не видно. Вот, и почему-то мне кажется, что и ты тоже не отмечаешь. Ладно, тем не менее, уютнейшего вечера тебе, с нас уютнейшая музыка. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.

0: Магнитогорске полночь.
1: 2 часа.
0: Новое радио.
1: Да, я продолжу напоминать, что ни один летний вечер не должен быть профукан, хотя я знаю, что...

многие люди, ну, может быть, не многие, может быть, не большинство, но, тем не менее, немалое количество людей лето по-прежнему все еще ждут. Я в их числе сижу, значит, в штанишках, абсолютно не загорел. И Данил Михайлов за старшего, мое почтение.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды ищу.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Мари Краймбрери на новом радио. Друзья, я тут начал ленту новостную шуршать. И зачем я это делаю на ночь глядя? Ну, видимо, от того, что не сплю. Так вот, значит, налистал я до такой истории, что персонаж Саши Барона Коэна, Али Джи, помнишь, такой был в начале нулевых? Ну, то есть альтер-эго Барат, у него там были Бруно и вот Али Джи. Так вот, он его решил воскресить и сейчас с ним снимает фильм. Точнее, не то чтобы снимать, он уже его даже снял. Вот, но очень скоро будет премьера, понимаешь ли. Я вот сейчас думаю, ну, Барат, допустим, вторая часть была так себе. Получится ли с Али Джи? Ну, поживем. Может быть, даже и посмотрим. Пока давай послушаем короткий коммерческий момент, после которого суперхиты и суперновинки.
1: Реклама. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Новое радио.

0: сдала тебя в волю.
1: Слушай по-новому. На новом радио.

как сердечно. А там уж хочешь не верь. Кельвин Харрис и Джон Ньюман на новом радио. Ну, собственно, Ньюман поет о том, что... Точнее, о том, как он оправдывается перед своей девушкой за то, что другая проникла в его опочивальню, понимаешь ли. Да это не я, да не виновата я. Так, ну это я уже обращаюсь к советской классике кинематографа. Обращаться лучше буду я к движению «В сторону дома». Данил Михайлов был за старшего на новом радио до сего момента, ушел и скатертью.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Radio.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: родные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки,

0: Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: По

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
1: Пока-пока, котики. Моя пармотики. Я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука-жука,